возможность другим предпринимателям представлять свои товары на полках магазина. Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в топливно-энергетическом комплексе. Документ запрещает публикацию данных о биржевых сделках с топливом, объемах экспорта, ценах и маршрутах перевозки. Мера введена в ответ на недружественные действия иностранных государств. Правительство в течение 10 дней утвердит перечень товаров, которые подпадают под новые правила. Распространение таких сведений через средства массовой информации или интернет теперь строго запрещено законом. Космические силы США разместят лазерное оружие на мысе Канаверал. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на издание The War Zone. База активно используется частными корпорациями для запусков ракет. Система направленной энергии защитит объект от вторжения беспилотных летательных аппаратов. Лазеры станут безопасной альтернативой подавлению радиосигналов, который может повредить чувствительную космическую технику. Новая оборона вводится в эксплуатацию для обеспечения сохранности секретных проектов и дорогостоящего оборудования от постороннего наблюдения. И в завершении выпуска. 11-летняя британская школьница стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат. Будхана Сиванандан выполнила заключительный норматив на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Она набрала 8 баллов в 11 партиях за сборную Англии. Спортсменка побила предыдущий рекорд, установленный Екатериной Лагно в 2002 году. Звание официально присуждается Международной шахматной федерацией на постоянной основе за выдающиеся мировые спортивные результаты. На этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.

Всем добрый день, друзья! В эфире Радио Пурга, с вами Наташа Ковалева. На часах сейчас уже 12:08, сегодня вторник, 29 сентября. Знаете, вот есть такие даты, которые нам могут напоминать о важном, но без нравоучений. И сегодня как раз такая – Всемирный день сердца. И это не про страхи и тревоги, а про простую человеческую заботу, такие как вовремя сходить к врачу, не забывать отдыхать и ценить каждый удар своего сердца. Ну, а мы будем помогать вам отдыхать с хорошей музыкой и теплыми словами. Оставайтесь на волне Радио Пурга.

0: крылья, лапы и хвосты. Все о флоре, фауне и экологии.
1: Всем привет! С вами Полина Каргина. Сегодня давайте поговорим о собаках, которым человек вместе с породой подарил не только красивую внешность, но и несколько весьма сомнительных бонусов. Начнем с таксы. Эти короткие лапы и длинное тело выглядят забавно, ну прям сосиска по улице бегает. И ты умиляешься, пока не узнаешь, что такая форма связана с ранней дегенерацией межпозвоночных дисков. У такс заболевание позвоночника встречается настолько часто, что существует даже отдельная программа скрининга. Примерно у каждой четвертой собаки может развиться IVDD – болезнь, которая иногда заканчивается операцией и даже параличом. Теперь кавалер Кинг Чарльз Спаниель. У этой милой собаки есть заболевание с абсолютно безумным названием сирингомиелия. В спинном мозге образуются заполненные жидкостью полости, которые могут причинять сильную боль. Один из характерных симптомов выглядит так, будто собака пытается почесать шею, но лапа до нее вообще не достает. Получается такой воздушный гитарист. А теперь мопсы, бульдоги и другие короткомордые породы. Человеку понравилась большая голова и маленькая морда, поэтому мы отбирали собак именно с такими признаками. В результате некоторые теперь испытывают проблемы с дыханием, перегревом, глазами и чем угодно. Так что если питомец живет с вами, следите за весом, дыханием, походкой и изменениями в поведении. Любая внезапная боль, хромота или необычная одышка – повод обратиться к ветеринару. И на этом все. Берегите крылья, лапы и хвосты. Свои и своих питомцев.
0: Крылья, лапы и хвосты.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: только что, друзья, мы ловили драйв и глянец, а теперь меняем темп. И следующая песня про тишину внутри, про умение не держать все под контролем и не переживать из-за мелочей. И про то, как ценно просто быть, а не казаться. Далее пицца с треком «Let it be».
1: Радио.

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте, с вами специалист по методическому сопровождению проекта «Навигаторы детства» Анастасия Сертун. Книга «Милосердие. Поступок». Три слова, которые определяют содержание прошедшего в понедельник занятия «Разговоры о важном». В этот раз разговор с ребятами строился по-разному. Младшие школьники говорили о том, зачем человеку читать, а старшеклассники – о преподобном ученице Елизавете Федоровне и нравственном смысле служения людям. Цель обоих занятий одна – помочь нашим детям найти твердые жизненные ориентиры. У младших – через слово и мысль, у старших – через сострадание и действие. С чего начинается человек, способный понимать других и принимать верные решения? С умения чувствовать и думать. Книга дает первый опыт такой работы души. Она учит сопереживать герою, взвешивать его поступки, видеть последствия выбора. А пример Елизаветы Федоровны показывает, как прочитанное и усвоенное превращается в реальные дела. Немецкая принцесса, ставшая русской святой, отдала состояние, положение и саму жизнь ради помощи страждущим. Для младших школьников это разговор о том, что чтение развивает воображение и совесть. Для старшеклассников – урок о том, что нравственная сила проявляется в конкретных решениях, порой требующих огромного мужества. Дети с 1 по 5 класс рассуждали над такими вопросами, как «Кто из вас любит читать и какие книги нравятся больше всего?» «Что человеку может дать книга? Знания, поддержку, вдохновение?» Почему чтение развивает память и помогает в учебе? Можно ли назвать читателя соавтором книги? Легко ли быть в команде, создающей книгу? Старшеклассники обсуждали другие вопросы. Что заставляет человека с богатством и титулом отказаться от светской жизни ради служения? Чем нравственный выбор отличается от просто выбора? Почему жестокая гибель мужа не озлобила сердце Елизаветы Федоровны? Где граница между поддержкой друга и покаянием его слабостям? Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. Вот несколько фактов, которые помогают понять масштаб обеих тем. О чтении. По данным ВЦИОМ, 66% россиян называют себя читающими, и каждый второй открывает книгу ежедневно. Наша страна по-прежнему остается одной из самых читающих в мире, причем интерес к чтению высок именно среди молодежи. Над созданием каждой книги трудится целая команда – автор, редактор, корректор, верстальщик, печатник и издатель. О подвиге. Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где ежегодно рассматривали до 12 тысяч прошений о помощи. После гибели супруга она нашла силы простить убийцу и продолжить служение. Отказавшись покинуть Россию после революции, она приняла мученическую кончину под Алапаевском в 1918 году. В 2011 году в разных регионах страны возродили благотворительную акцию «Белый цветок», начало которой положила царская семья. Для младших школьников главный вывод занятия – чтение не просто тренирует ум, а учит размышлять, сопереживать и делать нравственный выбор. Вместе с книгой человек взрослеет и меняется, а еще каждый может попробовать себя в роли автора и создать собственный текст. Для старшеклассников итог – понимание, что милосердие начинается с личного решения и проявляется в конкретных делах. Выслушать, поддержать, помочь – то, что не прописано ни в каких законах. И если такой выбор становится постоянным, он превращается в жизненную позицию и ориентир для других. Книга и поступок – два разных пути, но оба ведут к одному – к умению быть человеком. Один через слово и мысль, другой через сострадание и дело. И шанс пройти этот путь есть сегодня у каждого ребенка. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства. На радио «Пурга».

0: Вот есть в жизни парадокс. Человек может смело заявлять, что вообще не ждет никого, что у него все под контролем, и никакие ожидания не властны над ним. Но стоит вдруг в разговоре всплыть загадочному имени, и все, контроль утрачен, любопытство побеждает. Так устроен человеческий интерес, и сопротивляться ему, ну вот, совершенно бесполезно.
1: Радио

0: Ленинского 200.
1: Это 200, ёптава, 500.
0: Нам до Ленинского 300. Он согласился и везет.
1: А дорога покажет.

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Сегодня в меню карамельный пирог. Что нам для него понадобится? 250 граммов муки, 80 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 1 яйцо и 1 чайная ложка разрыхлителя. А для начинки возьмем 200 граммов вареной сгущенки, 2 яйца и 150 граммов сметаны. Как готовим? Холодное масло натираем в муку с сахаром и разрыхлителем. Добавляем яйцо и быстро собираем тесто. Сформируем шар и охлаждаем 30 минут. Раскатываем тесто в круг и выкладываем в форму диаметром 20-24 см. Формируем бортики. Прокалываем вилкой дно. Смешиваем вареную сгущенку, яйца и сметану до однородности. Это карамельная заливка. Выливаем начинку на тесто и выпекаем при 170 градусах 30-35 минут до золотистой корочки и плотной начинки. Даем остыть в форме, затем полностью охлаждаем перед нарезкой. Вот и все, можно пробовать. Приятного вам аппетита, скоро вернусь с новым рецептом.
1: Сели, поели!

Иногда наше настроение создает самые незаметные детали, как, например, ресницы. Мелочь, а сколько же в них выразительности. К тому же они работают как мини-фильтры, берегут глаза и ловят пыль. Вот и хорошая музыка тоже действует так же. Она не кричит, а тихо делает наш день приятнее.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттак, палем телькать, который пынул тегаме на намгалаусе омнина пенелькоут. Этен ватрат в энгак нерете и куплет кунгнат пальцара тенмас ауёй пыем. Нине на намгалаур кенерам Чукотка кена Владислав Кузнецов. Инен сел регион кенгетен ен синетрсайот темиуси тинграк на намтвара кентайкиот тем. Амас онграк намтвара тилсиос калте явре нам. Атеолькина тунгроха на репсит кунет пальца ратенмас ауёй пэм. Раватиркин энергетиков тарангас ан нереньекат венгнет миусит тим. Наматварат нерейшнет нотавирингат сэтэка сэнуеват сэтэм. Энанмасават сэтэн кама гилеу сэтэн государственных нкам войвонамным кина учреждениях. Сэмня кольт наматвара нрени атавайвамака рамаут яврена. Анкюрена нарентегат вунгат панг унгтокр винту сайвун вашкаса сама нарекен на миусирсей вуплит кукэрам Чукотка кина панчоге сисине та кушорвэ нвесен вот наматвара хасена тенкит унгаркана в энгакен месаге сисине тнграхсе кина тен ватра тиян вете амас эте гатор наматвара ма рамалты яврена рен альхнета 366 наматвара. В энгак тальпангута унит и гивингит нерентегит вунгат панген утоги севатен вунне к верблюжам. Темингит амасмас эте гепсит кусинет миусити. Нканаме усертенмас эте гамани трельсина то округа кинамани помысен кликин нире кликин мангиткин миллион тем. Панген утон вускасам. Наринар энгана битонан кама кликин беседка там. Тергенар Йосетен Какасан, Камоус Вагесеватен, Вата Атвовата Сама Кушорван Весен, Ванан Кама Камсесе Гейпасин. Нитак округа, Кмиосертен Масуиет, Етен Вустенесен, Ата Чистая Арктика, Гакциян Сасен, Атмангит Ксекин, Наматвас, Ата Ваенгака, Гетен Вустенесен, Этни Каса Михаила, Петингой Номакаун, Ва Каса, Кит Пагисиус, Ата Атеолькин Такасипор, Нинен Сесен округа, Ка Павел Каргаполов, Нкама Хосе Организация, Кенерм, Ата Атеолька, Гетен Вустенесен, Ата Ванкинан, Каса Вускакам, Нин вас это выстанта акция от Енсейсин, это Касимкина Вуйвном Намака Чукоткак. Мака тысячак на матвазе Чукотка кина гахрасесин от кросок нациям. Гасал суббота кам гесекевсин от венгак ненен от инкама майм урайс от вылхаки сиханьео кинкам куси вуйвным намакам. От тэоса храсетирит генсесин от Билибинский район кам. Анка гахрасесин от масанксе кин роксе кин мингит кин кон аскин кин урайс от венгакам. Гарас вынсен это ңрок секен мінгеткен нер амыр сенені. Үргіна натан атынынен ңыра қам ңроуткен мінгеткен нер ақа километр тем. Ананы өвшерас вынкі нан еқіс оғатвасына Роман Гусев. Ам ңроуткен километр те ғаян осына Анастасия Сапрыкина ңкама Тихын Снатка. Нрахана километра Каянусина Елена Захарова, Алексей Скоков, Неус Катина, Лариса Григорьева, Кизит Кузина, Бенемин Хасанов, Ананси Умарасунка, Анастасия Дразда, Арсения Косяков, Анкама Сергей Бесов, Расуна Плеткока, Мангиткина, Мроткин, Матвалят, Яковисина, Цельсопосмент знака ГТО. Анканай бута плеткуркан, атау, нан мыслингс атау неты.
0: Радио номер один на Чукотке.

Всем привет! В эфире радио Пурга. У микрофона по-прежнему Наташа Ковалева. На часах 13:08. Если вы сейчас на обеде, приятного вам аппетита. А если перерыв еще впереди, так пусть он наступит уже поскорее. А еще сегодня отмечают день осенних прогулок. И это совсем не про какие-то большие планы и не про долгие маршруты. Это просто обычные минуты по дороге. Поэтому, если после обеда нужно куда-то дойти, не спешите, просто пройдите спокойно, не глядя в телефон. Дайте же себе возможность чуть выдохнуть, подышать и просто побыть в этом моменте. Иногда таких нескольких минут хватает, чтобы снова почувствовать силы и без лишней суеты доделать все то, что запланировали до вечера.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.
3: I am paid to exist.

А сейчас мы узнаем, что же нам говорит небо о погоде за окном. А небо нам говорит, что сейчас в Анадыре пасмурно, плюс 6 градусов, ощущается как плюс 4. Ветер умеренный, 3-4 метра в секунду. В общем, друзья, самое время позаботиться о себе и накинуть что-то теплое, чтобы вам было не замерзнуть.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте Пиноккио. Это иллюзия удлинения носа при одновременной стимуляции разных частей тела. Представьте простой эксперимент. Вы закрываете глаза. Вдруг ритмично трет ваш нос и одновременно трет свой собственный. Через минуту вам начинает казаться, что ваш нос вытянулся на несколько сантиметров. Или вы трете кончик своего носа, а друг в это время гладит вашу руку. Мозг здесь не обманывает вас специально. Он просто пытается собрать целостную картину тела из разрозненных данных. Когда тактильные ощущения не совпадают с привычной картой тела в голове, нервная система делает ошибочный вывод о реальных размерах органа. Это чистая нейрофизиология. Но вот вам совет на день. Если вы чувствуете странное искажение размеров тела после долгой работы за компьютером или сеанса массажа, просто откройте глаза и посмотрите на свои руки. Визуальный контроль мгновенно перезагрузит тактильные настройки. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто запутался в противоречивых сигналах от кожи. А мы с вами теперь знаем. Зрительный контроль мгновенно корректирует ошибочные тактильные ощущения и возвращает правильное восприятие габаритов тела.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь?
1: Как-то не так.
0: Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

И только что Бурак Етер и Даниэл Сэндоваль были с треком «Tuesday». И эта песня про то, что праздник не обязан ждать выходных. И это правда. Иногда хватает одной хорошей минуты, чтобы день перестал казаться серым. И пусть сегодня такой минутой станет, например, чашка чая. А почему бы и нет? И пусть этот вторник будет не про дотянуть до пятницы, а про сегодня тоже что-то получилось.

Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификата.

Мадонна вся такая праздничная. Потому что Мадонна не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Ну что, друзья, час пролетел очень быстро. И, кстати, ученые говорят, что время будто сжимается, когда мы заняты привычными делами. Например, когда едем по одной и той же дороге, листаем ленту или пьем кофе. И час просто исчезает. Так что, если, друзья, вам тоже так кажется, это не только у вас, это мозг так работает. А далее в завершении часа у нас дуэт от Нюши и Чинконга, а следом за ним братья Гаязовы.
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Клип на новый гимн Чукотки вышел на многомиллионную аудиторию. В минувшую пятницу состоялась премьера визитки региона. Как сообщает фонд президентских инициатив, ролик появился на цифровых и видеоплатформах. Съемки клипа главной песни округа состоялись в Анадыре летом. Версию гимна детскими голосами записали весной. В город приехали юные вокалисты со всей Чукотки. В один хор свели более 100 голосов. В съемках клипа участвовали коллективы окружного дома народного творчества, школы искусств и ансамбль «Эргерон». Командой из 8 человек на месте работала московская студия «Red Tape». В ролике объединили культуру коренных народов, природу региона и современные технологии. Напомню, проект реализуется по инициативе главы региона Владислава Кузнецова при поддержке программы «Музконтент» президентского фонда культурных инициатив. «Золотой ворон» открыл конкурс фильмов, созданных нейросетями. На 11-м Арктическом международном кинофестивале появилась 7-я номинация. Она предназначена для картин длительностью более минуты, где большая часть видеоряда сгенерирована искусственным интеллектом. Как сообщают организаторы мероприятия, тематических ограничений для этого пилотного трека нет. Победители определят зрители путем голосования. Автор лучшего проекта получит медальон «Золотой ворон». Художественный руководитель Филипп Побрючин отметил, что новые технологии снимают барьеры для кинопроизводства. Для Чукотки это означает новые возможности. Жители отдаленных территорий смогут создавать контент без сложной логистики и больших съемочных групп. Отмечу, что прием заявок на кинофестиваль продолжается до 30 ноября. Смотр работ пройдет в Анадыре в 2027 году с 29 марта по 11 апреля. В Госдуму внесен законопроект о расширении черных списков авиакомпаний. Об этом сообщает Интерфакс. Сенаторы предлагают запрещать полеты пассажирам в состоянии алкогольного опьянения или применяющим ненормативную лексику. Для повторных нарушителей срок ограничения увеличится с 1 года до 3 лет. Авиаперевозчиков обяжут обмениваться сведениями о таких гражданах между собой. Правительство поддержало инициативу при условии обязательной доработки данного механизма. Иран рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Заместитель спикера парламента Али Никзад заявил, что законопроект имеет статус чрезвычайной срочности. Депутаты намерены изучить международные последствия такого шага в кратчайшие сроки. Законодатели также выразили недоверие руководству Международного агентства по атомной энергии. Они обвинили генерального директора организации в предвзятости и поверхностных проверках. И в завершении выпуска. В Индии камера с искусственным интеллектом ошибочно выписала штраф мотоциклисту. Система в Бангалоре приняла чехол с гитарой за спиной водителя за пассажира без шлема. Алгоритм автоматически выписал штраф в размере 500 рупий. Водитель обратился в местную полицию для официального обжалования данного решения. Правоохранители признали ошибку компьютерного зрения. Штраф будет полностью аннулирован, поскольку реальное нарушение правил дорожного движения водителем фактически отсутствовала. На сегодня у меня все. Во второй половине дня освещать события в мире и на Чукотке вам будет Светлана Сторож. До встречи в завтрашнем эфире.
0: Живое радио Чукотки.

И Мия Бойко приехала вместе с нами в новый час. У микрофона по-прежнему я, Наташа Ковалева. Сегодня у нас 29 сентября, вторник, на студийных 14.07. А далее эфир продолжит Хабиб с ягодкой-малинкой.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы подходите к большому, красиво подсвеченному аквариуму, но его обитатели не просто лениво дрейфуют среди водорослей, они активно гоняют яркий миниатюрный мячик. Одна рыбка делает резкий разворот и толкает его носом прямо в крошечные ворота. Это не мультики, не компьютерная графика. Это когнитивный эксперимент, где рыбы учатся играть в футбол. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про рыб, которые играют в футбол прямо в аквариуме. Речь о реальных научных и развлекательных проектах, где ихтиологи и энтузиасты проверяют пространственное мышление и обучаемость водных обитателей. Опираясь на известные исследования, где золотые рыбки успешно управляли роботизированными платформами для получения награды, создатели аквариумов пошли дальше. Они размещают на дне резервуара миниатюрное поле с воротами и используют плавающие или лежащие на дне шарики. Рыбы быстро понимают, чтобы получить порцию корма, нужно довести мяч до определенной зоны. В специализированных океанариумах и лабораториях такие тренировки помогают изучать зрительное восприятие и моторику рыб. Специальные датчики ворота фиксируют попадания, и автоматическая кормушка мгновенно выдает лакомство. Рыбки не просто хаотично толкают предмет, они запоминают маршрут, учатся обходить препятствия и даже начинают координировать действия, если в игре участвуют несколько особей. И да, такие тренировки требуют особого подхода. Мячик должен быть идеально сбалансирован, чтобы его было легко сдвинуть носом, но сложно утащить в укрытие. Ворота оснащаются сенсорами, которые реагируют только на касание мяча, исключая случайные срабатывания от плавников. А сами тренировки длятся не дольше 10 минут, чтобы не перегружать нервную систему питомцев. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поставили такой аквариум у себя в гостиной? Или боитесь, что рыбы потребуют зарплату кормом и перестанут играть без премии?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Капли абсента от Ираклия. Песня про любовь, которая никак не хочет зажечься нормально. А сейчас будет такая небольшая смена настроения. Вот знаете, есть одна певица, которая в детстве хотела стать хореографом и мечтала попасть в подтанцовку к Нюше. Но жизнь внесла свои правки, и из-за травмы пришлось отказаться от танцев. Но она не опустила руки и направила всю эту энергию в музыку. И получилось то, что цепляет песни, под которые хочется двигаться. И это Мари Краймбрери, которая прозвучит далее на волнах радио Пурга.

0: Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире компьютеров термин «баг» уже давно стал неотъемлемой частью повседневной практики, обозначая ошибки или сбои в программном коде, которые могут привести к совершенно непредсказуемым последствиям или неправильному функционированию системы. Но как появилось понятие «баг», то есть ошибка? История появления этого термина началась в 1947 году, когда инженеры, работавшие над одним из первых компьютеров Mark II в Гарвардском университете, обнаружили ошибку в системе. Оказалось, что неполадка в вычислительной машине была вызвана небольшим жучком, который застрял в реле машины, нарушая ее работу. Инженеры обнаружили насекомое, извлекли его и прикрепили к отчету, написав на нем первый найденный баг, то есть жук. Это, конечно, было символическим случаем, и слово «баг» стало использоваться для обозначения неисправностей или ошибок в работе компьютерных систем.

«Нежность моя» от Валерии только что прозвучала. Сейчас оказывается, что даже диск с этой песней когда-то пах розами. И это буквально. А в начале нулевых это был целый маркетинговый ход. Альбом пропитали легким цветочным ароматом, чтобы слушатель чувствовал эту самую нежность не только ушами, но и носом. А теперь мы меняем картинку. Впереди песня про тихий огонек, который не гаснет. И если бы у нее был запах, это точно теплый древесный дым, морозный воздух и уют, при котором хочется завернуться в плед.

0: Открытый космос.
1: Нашему Солнцу миллиарды лет. А теперь представьте звезду, которой всего 1 миллион. И она еще практически младенец. Таких вот малышей нашли целую группу. В студии Борис Медведев. Система называется FC Tau. Она находится примерно в 450 световых годах от Земли. Вокруг молодых звезд там огромное количество газа и пыли. И внутри этого облака формируются новые светила. Некоторым из них всего 1-3 миллиона лет. Для человека миллион лет вечность, для звезды почти момент рождения. Она, правда, не стала такой, как наше Солнце, но внутри продолжается сжатие вещества. Газ падает к центру, температура растет. И постепенно будущая звезда набирает форму. Джеймс Уэбб способен видеть этот процесс благодаря инфракрасному излучению, которое пробивается сквозь пыль. Получается редкая возможность видеть не просто звезду, а момент, когда она становится такой. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: Вот и пролетели мои часы в эфире, друзья. И знаете, иногда самое ценное – это не какие-то большие победы, а маленькие моменты. Вот кто-то улыбнулся, и уже хорошо. А может, песня попала в точное настроение. Так что пусть таких моментов сегодня будет у вас побольше. Желаю, чтобы день завершился спокойно, а впереди ждали только хорошие новости и приятные встречи. Берегите себя, и пусть у вас все будет хорошо.
1: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагарсмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
2: АО «Страховая компания «Сагарсмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Историю Чукотки сделают доступнее для школьников и исследователей. Как сообщили в Департаменте культуры, состоялась рабочая встреча с директором президентской библиотеки Юрием Носовым. Замгубернатора Анастасия Рылькова и исполняющая обязанности начальника департамента Юлия Валевская обсудили расширение взаимодействия в информационно-образовательной и культурно-просветительской сферах. Также поднимали вопросы работы с молодежью и сохранения историко-культурного наследия Чукотки. Юлия Валевская отметила, что особенно важным становится доступность уникальных материалов школьников, студентов и педагогов, а также исследователей. Это позволяет не только изучать историю нашего региона, но и передавать знания о ней следующим поколениям. Сотрудничество региона с президентской библиотекой продолжается уже 15 лет. На Восточном экономическом форуме в начале месяца подписано обновленное соглашение. Одним из ключевых направлений стало расширение доступа жителей округа к ее информационным ресурсам. Добавлю, что на портале президентской библиотеки уже представлена цифровая коллекция «Чукотский автономный округ. Страницы истории». Росатом завершил изготовление второго реактора для плавучей атомной электростанции на Чукотке. Как сообщает телеканал «Мир-24», установка уже успешно прошла необходимые гидравлические испытания на производственной площадке. Начальник подразделения Дмитрий Емельянов подтвердил, что все узлы и элементы стыкуются в строгом соответствии с техническими чертежами, что исключит проблемы при последующем монтаже.
2: Здесь, по сути, тот же самый атомный реактор, ядерный реактор, да, получается. Здесь особенность его в том, что он компактный. Почему он компактный? Применена технология интегральной компоновки оборудования. То есть и парогенератор, и главные циркуляционные насосы находятся все в одном корпусе. Что, скажем так, снижает риск каких-то аварийных ситуаций и придает больше безопасности.
1: Напомню, первую аналогичную установку изготовили в мае этого года. Ее уже доставили на верфь для установки в корпус будущего плавучего энергоблока. Новый объект будет оснащен двумя такими реакторами. Мощность каждого из них составит 58 мегаватт. В будущем эта плавучая атомная станция обеспечит надежной электроэнергией Баймскую рудную зону. Драка на борту обернулась трагедией. В Карибском море перевернулась лодка, на которой находились 60 человек. Инцидент произошел в 10 милях от острова Мона, что у Пуэрто-Рико. Береговая охрана США сообщает, погибли как минимум 2 человека. Спасатели уже обнаружили и эвакуировали не менее 40 людей. Операция продолжается. В России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству поручено в течение 3 месяца сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. К подготовке мероприятий также рекомендуют присоединиться региональным и местным властям. И в завершение выпуска: Арктика обрастает новыми островами. С 2015 года российские исследователи открыли там более 15 объектов. Об этом РИА Новости рассказал Андрей Леонов, доцент Института «Морская академия». Он много лет изучает высокие широты и сотрудничает с гидрографами Северного флота. Точную цифру Леонов не называет. Ученые следят за появлением новых островов годами. Спутниковые снимки помогают заметить изменения, но окончательный вывод требует проверить территорию ногами. Большинство новых объектов находится у архипелага Новая Земля. Леонов предполагает, что там появятся и другие. Причины – климатические изменения и развитие дистанционного зондирования. Глобальное потепление заставляет отступать выводные ледники. Раньше исследователям приходилось ехать в эти районы и искать. Теперь они видят все по снимкам. Это только начало, говорит океанолог Мария Соколова. Арктика будет удивлять нас еще не раз. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Прямой эфир.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Анастасия Лаврентьева, и сегодня мой гость, гость прямого эфира, начальник департамента промышленной политики Чукотского автономного округа Ярослав Мамонов. Расспросим его о том, как проходит навигация, куда уже завезли топливо, уголь, продукты, и когда завершатся эти поставки. Отдельно поговорим о работе единого морского оператора. Ярослав Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, можно ли уже начать, ну, поскольку вы, да, у нас в студии, наверное, уже можно начать проводить какие-то промежуточные итоги навигации этого года. Вот какие они? Ведь навигация еще идет.
2: Да, совершенно верно. Навигация еще идет. Да, безусловно, она уже двигается к завершению. Мы уже очень большой путь прошли. Вот. Но в любом случае основные задачи уже выполнены. Бензин уже завезен в округ в полном объеме. Дизельное топливо уже также доставлено во все села на необорудованном берегу. По угольной программе мы завезли 45 тысяч тонн из запланированных 66. По продовольственной навигации ситуация аналогично, 17 тысяч тонн из запланированных 24. Поэтому, в принципе, все идет весьма успешно.
1: А можно сразу для тех, кто не понимает наши с вами формулировки, для тех, кто, может быть, первый раз включил приемник именно на этой теме, потому что у нас еще будет разговор об этом. Села с необорудованным берегом. Это что такое за села? Какие это села? И что это значит?
2: Села с необорудованным берегом – это те села, чаще всего национальные, которые не оборудованы специализированными причальными сооружениями. Совершенно верно. И сам процесс выгрузки любой категории товаров там чрезвычайно сложен. То есть, если, вот, допустим, сравнивать населенные пункты, где есть порты, то есть это там Анада, Эгвикенот, Проведение, Певек, то подходит пароход или танкер, его швартуют, это удобно, это быстрая разгрузка, это весьма цивилизованный подход. То, что касается выгрузки на необорудованный берег, это фактически выгрузка на пляж. Она из всей навигации самая сложная, самая трудоемкая, и одного там танкера или парохода здесь мало. Здесь еще нужен целый набор специальной техники. Если мы говорим про танкер, то выгрузка на необорудованный берег нефтепродуктов идет с использованием шлангалинии. Она разворачивается 2-3 километра. Вот по...
1: Это реально, действительно, как мы слышим, так и представляем. Это шланг, который доходит от танкера до...
2: До специально оборудованного резервуара. Это именно шланг. Что касается угля, это, наверное, самая сложная история. Во-первых, потому что объем выгрузки измеряется тысячами тонн в каждом населенном пункте. Во-вторых, потому что пароход, угольщик, он, когда стоит на рейде, ну, то есть в прибрежной зоне перед селом, он по осадке не может подойти близко. Он стоит, ну, везде по-разному, от глубин зависит, где-то на расстоянии километра, где-то там 500 метров, где-то 800. Соответственно, там процесс выглядит следующим образом. Спускается баржа, вот. На эту баржу грузятся волокуши, ну, такие, в общем.
1: Тоже понятно.
2: Большие, да, металлические корыта. Вот. В них насыпается уголь, эта баржа идет к берегу, там ее ловят бульдозером эти волокуши на сушу вытаскивают, и вот так вот повторение за повторением. Просто для понимания, баржа в среднем, то есть за одну ходку, перевозит 30 тонн угля. А, допустим, там в тот же самый Нешкан их нужно выгрузить 3000 тонн угля. То есть вы представляете, сколько это ходок нужно делать? Поэтому работают по две баржи, и вот пока позволяет погода, люди работают, работают, работают.
1: Ну вот это важная была ремарка, чтобы все понимали, каким образом и о чем мы говорим, когда говорим о необорудованном береге. Возвращаемся к нашим вопросам. Сейчас интересуют нефтепродукты. В мае правительство сообщало, что в ходе северного завоза на Чукотку в эту навигацию завезут более 150 тысяч тонн нефтепродуктов вообще. Этот план выполнен? И о каких нефтепродуктах вообще речь? Что мы завозим?
2: Мы завозим три категории нефтепродуктов. Это дизельное топливо арктическое, это специальное топливо, как раз под наш регион. Нам другие сорта не подходят. Это автомобильные бензины, стандарт 92-95, и это авиационный керосин. Цифра в 150 тысяч тонн, она, в принципе, стандартная для нашей навигации. Мы здесь не считаем тот объем, который предприятия везут себе с самостоятельно, такая история есть, но она исключительно коммерческая. Мы говорим про тот объем, который необходим для обеспечения полноценной жизнедеятельности округа. Вот. По состоянию на текущую дату мы завезли, Чукотснаб силами единого морского оператора уже из общего объема завез 85 тысяч тонн. Но ключевая история-то здесь как раз-таки следующая, что в первую очередь сделали всю самую сложную работу. А в целом завоз по нефтепродуктам идет ритмично, по плану, завершим в стандартные сроки. Это конец октября.
1: Ну, мы вспоминаем, конечно же, навигацию прошлого года, и вы сравниваете. Чем главное отличие этой навигации от навигации предыдущих лет? Какие вот выводы уже можно сделать? Что получилось, а что требует какой-то доработки? Или рано об этом еще говорить?
2: Наверное,
1: уже можно.
2: Безусловно, навигация от случая к случаю не похожа друг на друга.
1: Жаль. Хотелось бы какого-то унифицированного процесса и гарантированного.
2: Не для наших погодных условий. Слишком много факторов, которые влияют на успех. Вот. Но, наверное, ключевая история для прохождения успешной навигации – это наличие надежного партнера. То есть, если сравнивать последние несколько лет, в 2024 году завоз в целом проводился довольно децентрализованно. Суда фрахтовались по отдельности.
1: Для каждой какой-то компании.
2: Да, рейсовые задания тоже были не увязаны между собой. Ну, то есть, это был такой, наверное, некий управляемый хаос. С 2025 года у нас стартовал пилотный проект с группой компаний «Росатом», с единым морским оператором. Собственно, в 2025 году они доставляли весь объем нефтепродуктов и часть продовольствия. С этой задачей они справились весьма успешно. Процесс стал понятным, прозрачным, управляемым, и что ключевое, ненадежные перевозчики были вынуждены уйти с этого рынка, потому что конкурировать с госкорпорацией...
1: Ну да, наверное, невозможно.
2: Да, то есть со всей силой их возможностей по фрахту, по привлечению специалистов, по мониторингу ледовой обстановки...
1: Это у «Росатома» уже свой какой-то мониторинг, и они видят, каким образом ледовая обстановка, и туда направляют судно.
2: Безусловно, это так и действует. То есть с каждым капитаном они отрабатывают индивидуально, это аэрофотосъемка, там, где есть ледовые поля, куда правильно пройти, где ледовая разрядка. В общем, это очень большое подспорье именно для самого капитана, чтобы он мог свои задания выполнять успешно. Вот. Ну, если говорить про этот год, единый морской оператор у нас уже работает в полном объеме, в своей полной функциональности, обеспечивает завоз нефтепродуктов, обеспечивает завоз продовольствия.
1: А это правительство, это вы предложили единому морскому оператору в прошлом году взять на себя еще и доставку и продуктов, и всего остального, чтобы вообще вот все это...
2: Вы говорите Про пилотный проект
1: и про его продолжение. Ведь сначала же он доставлял только
2: нефтепродукты и продовольствие.
1: И продовольствие. Сейчас и все вместе. Что вам они сказали, когда вы к ним пришли и предложили?
2: Это государственная задача. Это государственная компания, поэтому общий язык мы с ними нашли довольно быстро. Но непосредственно с группой компаний «Росатом» коммуницирует личный губернатор, у него этот вопрос на контроле. Поэтому для навигации 2026 года мы довольно оперативно согласовали их участие в угольной программе.
1: Были ли какие-то сложности, тем не менее? Я так понимаю, что сейчас все-таки оцениваем мы позитивно ту часть навигации, которая прошла. Были ли какие-то сложности, приходилось ли какое-то ручное управление или какие-то экстренные решения?
2: Как я уже говорил, одна навигация на другую не похожа. Вообще северный завоз – процесс многоуровневый и сложнокомпонентный. Вот, и на самом деле гладко-то бывает только на бумаге. Вот. Ну, ничего особо критичного не происходило. Сложность этого года, и это, наверное, был основной вызов для нас в этом году, это дефицит нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах. При том, что у нас же вообще особый случай, то есть нам весь объем нужен здесь и сейчас, и если ты топливо не успеешь откупить, ты потом его сюда просто не доставишь. Поэтому это была проблема, с которой мы, безусловно, смогли справиться. Закуплен весь объем необходимых нефтепродуктов. К процессу подключились коллеги из Минэнерго и из Минэкономразвития. И благодаря личному участию губернатора, он также в переговорном процессе участвовал, нам удалось закупить весь объем нефтепродуктов. Это очень важно. И более того, мы состыковали всю производственную программу НПЗ, которые изготавливали необходимый нам объем нефтепродуктов с нашей логистической цепочкой, то есть и сделали этот процесс бесшовным.
1: Спасибо большое за ответ. А вот есть ли какие-то другие регионы, которые наш пример, пример пилотного региона взаимодействия с ЕМО и доставки грузов, которым интересен? Выходят ли на вас там другие регионы, спрашивают ли, не знаю, совета или каким-то образом вы делитесь опытом?
2: Коллеги из других субъектов, которые также являются участниками Северного завоза, они проявляли интерес в 2025 году, очень активно советовались в 2026 году, поскольку, как я уже говорил, 2025 для нас был пилотным, 2026 все уже единый морской оператор, он уже определен, закреплен на федеральном уровне, и всем было интересно, как с ними работать. Поэтому, да, активно консультировали. Уже несколько субъектов в этом году, так же, как и мы, работают с единым морским оператором. Насколько успешно, сказать не готов, откровенно не отслеживаю. У меня
1: свои задачи.
2: У меня свои задачи, но думаю, что все останутся довольны.
1: Они нам, они не являются для нас конкурентами, другие регионы, не уйдет ли ЕМО от нас к ним?
2: Нет, я, откровенно говоря, даже не могу представить, как это
1: возможно
2: может произойти.
1: Ну, такой вот вопрос на таком достаточно непрофессиональном уровне.
2: Мы для Росатома, наверное, особенный регион, особенный субъект Российской Федерации, потому что именно с нас началась история захода единого морского оператора. Они нарабатывали компетенции, показывали свои возможности, поэтому
1: Такого ребенка уже не бросишь.
2: Безусловно.
1: Ну вот вы сказали, что завоз бензинов в округ выполнен в полном объеме. Мы делали об этом новости, отслеживали все. Танкеры заходили и в Анадырь, и в Беринговский, и в Викинот, Проведение, Лаврентия, Певек. Насколько была сложная логистика по каждому из этих направлений, конечно же, интересует больше ледовая обстановка. Это мы здесь в Анадыре понимаем, да, что у нас вот растаял лиман, и в октябре, в ноябре мы завершаем. В других же районах не такая обстановка. Певек. Не было ли каких-то таких острых ситуаций там?
2: Острых ситуаций не было, но, скажу откровенно, нам приходилось с Росатомом и с Чукотснабом перестраивать наш план завоза несколько раз. В этом году Арктика, ну, то есть арктическая побережье открылось довольно поздно, вот, поэтому мы перераспределяли усилия, то есть, вот, как я до этого рассказывал, благодаря возможностям Росатома мы видели, где уже там лед отошел и куда уже можно пройти, а куда еще идти рано, поэтому каких-то особенных рисков вот в этой части не было, все довольно четко по графику.
1: Ну и когда мы говорим, что топливо завезено в округ, это одно дело, а топливо доставлено до конечного потребителя, это другое дело. Вот сейчас все топливо доставлено до конечного потребителя.
2: Если мы говорим про необорудованный берег, да, то есть все, то есть я особо подчеркиваю, потому что это самая сложная часть работы. То есть до всех 17 населенных пунктов, которые на необорудованном берегу расположены, весь объем топлива уже завезен. Дальнейшая работа, она уже будет заключаться. Там тоже к завозу остаток немаленький на самом деле. Вот. Но там процесс уже значительно более прост и понятен. Там просто танкер подходит к причалу, сливается на нефтебазу и отходит. Там уже всех вот этих вот танцев с бубном, со шлангалиниями, там, с необорудованным берегом, их уже нет. Поэтому впереди остались, ну, довольно приятные моменты выгрузки.
1: А вот, не знаю, приятный, неприятный момент. Мыс Шмидта. Раньше мы говорили, что до мыс Шмидта топливо доставлялось по зимникам. А сейчас какая ситуация?
2: Да, это весьма хороший вопрос. Исторически, на самом деле, на мыс Шмидта всегда завозили топливо по автозимнику. В этом году, благодаря там, совместной работе, довольно хорошей обстановке на Арктике, мы надеемся доставить топливо не по зимнику, а в период навигации.
1: То есть еще это предстоит?
2: Там небольшой объем, там запас более чем гарантирован, но если позволяет погода, зачем нам ждать зимника?
1: Абсолютно незачем, я тоже так считаю. Можно ли сейчас сказать, да, про бензины мы проговорили, и о сложных ситуациях на нефтеперерабатывающих заводах, вся в целом сложная ситуация по России, можно ли сказать, что Чукотка стала одним из доступных регионов по обеспеченности бензинов? Я как новоиспеченный водитель, когда услышала новость о том, что бензин завезен, ну, как будто бы это проходная новость. Ну, завезен и завезен, ну, молодцы. Я же на себя сразу, да? Это значит, что я могу заправляться не с полбака, а заправляться там, ездить до лампочки. Это значит, что топливо завезено, и до там, следующей навигации его хватит. Ну, и если можно, вопрос с ценами тоже волнует людей.
2: Как-то вы очень обтекаемо сказали по поводу, ну, завезли и завезли.
1: Если бы я не была водителем, для меня, наверное, это не совсем понятная такая новость.
2: Мы все там смотрим...
1: На себя.
2: В первую очередь мы читаем новости, смотрим соцсети, общаемся с родственниками, которые находятся на материке. И сегодня на самом деле во многих регионах топливо, во-первых, очень заметно дорожает, хватает. Но это как бы даже не самый главный вызов. Возникают очереди на заправках. Я сам ездил в отпуск, я благополучно там пару часов постоял в очереди на АЗС. Топливо закончилось передо мной. Там вот буквально я не доехал этой машины. Ну, ощущение так себе, там... На 3 из 10 не рекомендую. Вот. Такие ощущения. А жители Чукотки этого не ощутили. То есть у нас топливо было, есть и будет. Что дизельное, что бензин. Кроме того, в целом важно понимать, что дизельное топливо в закупе подорожало более чем на 50%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сейчас вот о серьезном. Авиакеросин подорожал более чем на 80% в закупе по отношению к прошлому году. При этом для населения на Чукотке каких-то существенных изменений по стоимости топлива не будет. Увеличение цен в пределах ежегодной индексации там, порядка там, 7-8%, вот, это максимум. То есть такого взрывного роста, как в каких-то других субъектах, у нас однозначно не будет.
1: Я вот хочу сделать на этом акцент. Вы сделали, но я еще раз хочу повторить, что закупки подорожали дизельного топлива на 50%, авиационный керосин подорожал на 80%, но ситуация с бензином такая, что правительство обещает невысокий рост цен, который в пределах нескольких до десятка процентов в год.
2: Да, это ежегодная индексация, все автолюбители уже к этому привыкли, ежегодно поднимается в пределах 7-8% на автозаправочных станциях.
1: Ну, это достаточно позитивная новость и хорошая. Я, если честно, вас ждала, чтобы в основном это спросить лично для себя. Но поскольку мы работаем для всей Чукотки, давайте продолжим о серьезных вопросах. Как проходил завоз твердого топлива? Какую-то часть выполнил ЕМО, и все ли населенные пункты получили уголь?
2: Мне здесь важно так рассказать, чтобы наши слушатели не запутались, потому что завоз угля, он вот так вот глобально состоит из нескольких этапов. То есть первый – это то, что делает единый морской оператор. Это завоз каменного угля с выгрузкой как раз-таки на необорудованный берег. Самая сложная работа. Есть второй этап – это тот объем угля, который завозит Чукотэнерго для своих нужд. Вот. И есть, скажем так, внутреннее перемещение. Это наш бурый уголь,
1: производство... Чукотэнерго для своих нужд – это Анадырь, угольные копии, Игвикинот.
2: Все верно. Все верно. И есть еще третья составляющая. Это, скажем так, внутренний завоз. То есть это уголь, привезенный не извне, а добытый здесь, на шахте угольной, бурый уголь. Вот, он завозится... Он завозится речным транспортом в Усть-Белую, в Кончалан и так далее. Вот, поэтому это важно понимать. Вообще всего по угольной программе в совокупности исполнение уже составляет более 85%. То есть Чукотэнерго уже завершает свой завоз. Что касается внутреннего завоза в Анадырский район, уголь в полном объеме завезен. Да. Самый сложный этап, за который как исполнитель отвечает Росатом Арктика и как заказчик Чукотснаб, это как раз-таки выгрузка на необорудованный берег, но и там цифры весьма позитивные, то есть больше 75% исполнения. Мы уже закрыли самые сложные населенные пункты. То есть,
1: это какие?
2: Это Майнапыльгина, Хатырка, Сиреники. Это большинство населенных пунктов, которые на арктическом побережье расположены. Там, Инчоун, Биллингс, Нешкан и так далее. То есть у нас осталось по Арктике отработать, получается, Рокайпи. Причем там уже больше половины угля выгружено, и сейчас там работает угольщик, продолжает выгрузку. Вот. И это поселок Уэлен. Там тоже уже больше половины от необходимого объема выгружено. Соответственно, в спокойном режиме дорабатываем. Вот. И закрываем Арктику, переходим на Лаврентия. Вот. Что касается там южной части, там тоже уже практически все завезено. У нас осталось обеспечить два села, и мы на этом завершим завоз.
1: Ну, это завоз угля, это сложный на самом деле процесс, особенно если как-то погружаться в это. Не было ли потерь угля при разгрузке?
2: Да, это, безусловно, самая сложная часть работы. Тут были и поломки, и потери, и крановое оборудование выходило из строя, и наземная техника при выгрузке также выходила из строя. Все эти вопросы в процессе решались. Важно понимать, и не стоит забывать, что уголь – это опасный груз, и нештатная ситуация с самовозгоранием угля, которая там, в том числе в эту навигацию произошла на теплоходе «Капитан Якубович», это вновь подтвердило. Вот. Но эту ситуацию оперативно решили благодаря профессиональным действиям экипажа, работников порта, администрации проведения. Потери угля там были минимальны. Угольщик после ликвидации последствий уже через неделю вновь приступил к выгрузке, и вот по состоянию на текущую дату он уже полностью закрыл всю потребность Провиденского района в угле.
1: Я так понимаю, что населенных пунктов, куда уголь придется завозить автозимником или морем, по-моему, закрыты все потребности? Или закрываются?
2: Все потребности закрываются, завезем морем. Каких-то рисков не вижу.
1: Переходим к другому, не менее интересному разделу. Покушать мы все любим, продовольственные товары. Здесь тоже есть новшества, также продовольственные товары. Некоторые, для некоторых организаций завозил оператор ЕМО. Сколько тонн продовольственных товаров доставлено на Чукотку в эту навигацию? Ну, наверное, для людей больше интересно, больше это или меньше, если больше, за счет там, чего этот рост? Надеюсь, не меньше.
2: Продовольствие в этом году уже, ну, то есть и по плану запланировали к завозу больше, и по факту.
1: А давайте, Ярослав Владимирович, опять, когда мы говорим про продовольствие, обычные люди вот, понимают это в общем и целом. Мы с вами сейчас говорим про продовольствие, которое завозит кто? Это какой-то генеральный груз.
2: Генеральный груз это,
1: это
2: чуть-чуть другая категория, да. Ну, то есть не знаю.
1: Мы как-то делим коммерческие предприятия и государственные или.
2: За поставки социально значимой категории товаров, безусловно, отвечаем мы. Что касается государственных предприятий, ну там Берингов пролив, Чукотабторг и муниципальных торговых предприятий, которые управляются соответствующими муниципалитетами, это там Чаунская торговая компания, Билибинская торговая компания, Анадырская торговая компания, муниципальные унитарные предприятия, они также задействованы в завозе социально значимой категории товаров, но при этом они также завозят и, ну, скажем так, все остальные продукты,
1: все остальные
2: которые чтобы не включены там, вот, в тот гарантированный пул продуктов, который необходим человеку. Вот, поэтому они везут все. Угу. И есть довольно большой объем продовольствия, который завозят частные предприниматели. Мы эту историю отслеживаем с точки зрения объемов. Если кому-то где-то нужна помощь, включаемся. Но в целом это их коммерческая деятельность, как они ее строят, где покупают, кто им везет, какую наценку они делают. Это свободный рынок. Они вольны самостоятельно решать, что вести, как вести, кем вести и за сколько продавать. Вот. Мы отслеживаем только общий объем, чтобы он был не меньше. Ну и, соответственно, вот, если возникают какие-то трудности, и к нам
1: обращается,
2: обращается или предприниматель, или глава соответствующего муниципального образования, а это в первую очередь ответственность главы, мы очень оперативно помогаем.
1: Оценка ваша по продуктовой навигации больше, меньше, и что-то осталось довести или уже все завершилось?
2: К завозу запланировано больше. По состоянию на текущую дату уже завезли 13 тысяч тонн продовольствия. По сравнению с прошлым годом это на 1 тысячу больше. Всего процентов на 70 мы уже план выполнили. Соответственно, там в Певеке еще будут выгружаться пароходы, у Чокотапторга еще запланированы два рейса на двух пароходах единого морского оператора, вот как раз таки по той категории товаров, о которой я говорил раньше, ну и все, что с этим связано, то есть это для и для Анадыря, и для угольных копей, и для Анадырского района, вот, и для Провиденского района. Все эти продукты завозят Чукотапторг и Берингов пролив.
1: Так, ну вот, да, Чукотапторг, еще раз, Анадырь, угольные копии, Анадырский, Чукотский, Провиденские районы. Были ли у Чукотапторга какие-то сложности, и что мы видим на прилавках самого крупного, наверное, вот в Анадыре, по крайней мере, магазина?

0: Чукотопторг сосредоточится на завозе, вот именно, скажем так, в райцентры. Вот. Анадырь, Лаврентий, проведение.
1: Очень ждем завершения этого завоза и позитивной, красивой картинки на наших, на прилавках магазинов. Ну что ж, завершаем мы, наверное, уже наш эфир. Надо подвести некий итог. Как я поняла, работа с ЕМО достаточно позитивные результаты показывает и при доставке топлива, и при доставке жидкого топлива, твердого топлива, продуктов. Есть ли какие-то схемы, в которые еще требуется вложить, чтобы на следующий год навигация тоже была гарантированно позитивной, чтобы вы приходили вот так в конце с хорошим настроением и рассказывали о том, что все как-то идет по плану?
0: Ну, с точки зрения организации процессов, я думаю, что все выстроено уже достаточно эффективно. То есть здесь как бы там особого поля для улучшений нет. Но есть, безусловно, вопрос, который пока не решен. Вот. То есть одна из основных целей федерального закона о северном завозе – это сделать логистику не только гарантированной, но и более дешевой. И за счет этого снизить стоимость товаров на полке для конечного потребителя. Вот. Однако пока вот федеральных субсидий для единого морского оператора не предусмотрено, то есть они еще пока что не заложены, поэтому Росатом Арктика работает ну, фактически на коммерческой основе. На коммерческой основе. И свои расходы они в том числе закладывают в, ну,
1: в цену, которую
0: в цену оказания мы услуги, видим, да. Которая отражается, ну, на всех категориях грузов, которые они завозят. Плюс, к сожалению, мы видим, что происходит на рынке нефтепродуктов. Это тоже оказывает свое влияние определенное. Поэтому с точки зрения процессов все налажено. Надеемся, что будет решен вопрос на федеральном уровне о предоставлении соответствующих субсидий, потому что сейчас там, что Чукотопторг, что Чукотснаб, там, что Чукотаэросбыт, что Единый морской оператор, они работают на коммерческой основе, привлекают довольно дорогие кредиты в коммерческих банках, там ставка тоже низкая, поэтому все это к сожалению, отражается на конечной стоимости.
1: Ну, я так понимаю, это зафиксировано, и это та точка роста, куда мы будем... Вы будете работать дальше.
0: Да, работа в этом направлении будет продолжена. Да мы ее, собственно, и не прекращали. Просто процесс получения федеральных субсидий там, на северный завоз, ну, он не может быть точечный, там, только для Чукотки. То есть он тогда должен, он должен распространяться на всех участников.
1: Надо коалицию создавать с соседними регионами.
0: Коалиция создана. Я думаю, общими усилиями. Очень хочется верить, что в следующем году мы всеми субъектами этот вопрос дожмем.
1: Спасибо вам большое, Ярослав Владимирович. Я желаю вам удачи в вашей нелегкой работе. Спасибо за уже проделанную работу. Я напомню для наших слушателей, у нас в эфире был начальник департамента промышленной политики Чукотского автономного округа Ярослав Мамонов. Спасибо вам еще раз и всего доброго.
0: Спасибо большое. До свидания.
2: Прямой эфир.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Он сделал пылесос. Он не работал. Сделал второй. Не работает. Третий, десятый, сотый. А потом таких попыток было 5127. В студии Борис Медведев. Конец 1970-х. Джеймс Дайсон пользуется обычным пылесосом, и его раздражает одна вещь. По мере заполнения мешка пылью пылесос начинает терять эффективность. Мешок забивается, воздух проходит хуже, мощность падает. Дайсон уже знаком с другой технологией. На одном из производств он видел промышленный циклонный сепаратор, устройство, которое отделяет частицы пыли от воздуха с помощью вращения. И у него появляется мысль: а что если использовать тот же принцип в пылесосе? Он снимает мешок со своего пылесоса и собирает простейший циклон из картона, подключает его к машине. И работает! Вот только до нормального бытового пылесоса это довольно далековато. Дайсон начинает экспериментировать. Меняет форму деталей, размеры, конструкцию воздушного потока, материалы, и каждая новая версия решает проблему предыдущей. И одна за другой появляется новая модель. Всего 5127 прототипов. 5 лет работы. И вот, наконец, конструкция начинает работать так, как задумано. Казалось бы, все, изобретение готово, осталось найти производителя. И здесь начинается вторая часть истории. Дайсон обращается к крупным компаниям, но они не спешат соглашаться. А почему? Потому что его пылесос не использует обычный мешок. А мешки — это расходный товар, который покупатели регулярно заменяют. Новый принцип означал, что от этой части бизнеса можно было отказаться. В итоге крупные производители один за другим отказываются от этой идеи, и Дайсону приходится искать другой путь. В 1986 году его технологию лицензирует японская компания. Появляется пылесос G-Force. Он выглядит совсем не так, как привычные бытовые модели. Прозрачный корпус, необычная конструкция и, главное, никакого традиционного мешка. Модель получает внимание и даже выигрывает японскую дизайнерскую премию. Но Дайсон на этом не останавливается. Он хочет самостоятельно производить и продавать свою технику. В 1993 году появляется DC-01, первый массовый пылесос Дайсон. И вот тогда идея, которую годами отвергали крупные компании, наконец выходит на большой рынок. И бренд начинает расти. Но если посмотреть на всю историю со стороны, мало кто готов терпеть столько неудач. 5127. Но Дайсона можно только похвалить. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану. Но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. You got me strung up like a puppet, hung up on a thin red line.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Продолжается оснащение современной техникой общин традиционных отраслей Чукотки. Об этом рассказал губернатор Владислав Кузнецов на своем канале в мессенджере «Макс». В Чукотском районе общине Дауркин передали моторную лодку «Алеут-5.0». В распоряжении общины Лорина поступил гусеничный бульдозер «Шантуй СТ-16». Он будет использоваться на хозяйственных работах, в том числе для подъема из воды морских млекопитающих. Охотники общины «Анка» лет муниципального округа Игвикинот получили колесный снегоболотоход. Техника доставлена в навигацию этого года. Она уже используется морскими охотниками для обеспечения жителей прибрежных сел традиционной пищей. Оснащение проведено в рамках госпрограммы поддержки морского зверобойного промысла. Жители Чукотки выберут место для установки памятника оленеводу в Анадыре. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Павел Каркополов. В окружной столице прошло совещание под его руководством. Темой стало сохранение и популяризация традиционных отраслей Чукотки. Заседание прошло по поручению главы региона Владислава Кузнецова. Участие в нем приняли представители Совета старейшин, Ассоциации коренных малочисленных народов, Союза оленеводов, руководители сельхозпредприятий, главы муниципалитета и депутаты окружной думы. Для монумента предложены площадка у Дома культуры в Тавайваме, поворот к правительству с улицы Отки, пешеходная зона у Баклана, территория возле колледжа и микрорайон Верблюшка. Также обсудили учреждение на Чукотке профессиональных праздников работников традиционных отраслей. Инициативу внесут на рассмотрение окружной думы в ближайшее время. В Оренбурге прогремело рядом со спортивным комплексом. Хлопок газовоздушной смеси произошел в котельной. Спасатели эвакуировали 53 человека, а погибших и пострадавших нет. На месте работает оперативный штаб. Причины устанавливают. Само здание получило механические повреждения, сорвало металлические панели, вывело из строя часть оборудования. В соседнем здании Академии настольного тенниса выбило окна на первом этаже. Очевидцы рассказали, что сначала был хлопок, а потом посыпались осколки. Все выбежали на улицу. Сейчас специалисты проверяют конструкции. Люди вернулись в дома. Угрозы нет. Ситуацию держит под контролем правительство области. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время. Сбер открыл россиянам оплату по QR-коду в Камбодже и Лаосе. Теперь туристы рассчитываются за покупки через национальные системы. Для этого достаточно зайти в Сбербанк онлайн и навести камеру на код в магазине или кафе. Приложение покажет цену сразу в двух валютах – местной и рублях. Клиент видит точную сумму списания. В Камбодже QR-оплата доступна более чем в 4 миллионах торговых точек. После запуска Камбоджа и Лаос заняли 14 и 15 места среди стран, где клиент Сбера платят таким способом. Сервис уже работает в Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах. Азиатские направления остаются популярными. Безналичные платежи расширяются. И в завершении выпуска кот герой Стамбула 45 минут не пускал грабительниц в квартиру. 8-летний питомец по кличке Мучиза, в переводе «чудо», защитил квартиру от 4 воровок. Женщины сначала обокрали другую квартиру в этом жилом комплексе, а затем попытались проникнуть в ту, в которой находился пушистый страж, пока хозяев не было. Каждый раз, когда дверь приоткрывалась, он бросался на непрошенных гостей и бил их лапами. Воровки надевали перчатки и пытались оттолкнуть кота, но в итоге сдались и ушли. Хозяйка узнала о случившемся с камер видеонаблюдения. На этом пока все. До встречи в эфире.

отправили в путешествие свои мысли и вернулись обратно к работе, потому что, друзья, всего 16:07, рабочий день в разгаре. Но потихонечку клонится к вечеру, поэтому здесь появилась я, Арина Припелкина, чтобы поднять вам настроение и обязательно взбодрить не только музыкой, но и своим, как обычно, веселым настроением. Оно у меня такое, потому что сама себя заряжаю, а вам всегда советую, не забывайте улыбаться. Не забывайте отмечать сегодня день осеннего одиночества. Знаете, оно иногда нужно для того, чтобы почувствовать, как меняется нет не ветер, а погода, потому что за окном прямо сейчас плюс 4 ощущается как плюс 1, и это по-настоящему бр. И уже чувствуется, что конечности нужно прикрывать обязательно, и не только голову. Ну и я предлагаю обязательно прикрывать не только свои конечности, но и конечности своих близких, которых нужно тоже беречь.

0: «Как сохранить деньги».
1: Нинкри Рутас Алкэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
2: Темиут кутуль атель анангин тевет кенет пенсия лата цифрау етваль акилит улем. Темиут кутуль атель атневенит кухенет наматваль ате чукотка кам. Килит улем не вете игут нантакенет лемниора атнрену ива унгакенет тнгео лемиот те мания орга кентен масатам. Инкун наматваль атратима унген нашмасау на темиут кутуль ам. Натвакен атамаш вангваль аттен масат. Хоть нетвахан инкуна энмен пенсия трен ашнат цифра уетем. Темиут кулетем гили ул униткене Центробанка ка коммерческий банка ка шмиора социальный фонда но Россия кене. Не укене тинкуна пенсия тамаш о цифра уетрен ашнатем. Рыгнана анкушни гуд нынтекене тюкеси уетем. Эвр орайс анвашом кене ту гуд нынтекен кота смс-ка по покирас. Анканай пэтэм юнгут кул анан вэнтэт кэнэт мания орга кэнтэн мэсэд. Эвор вэнит кул анат вэхэна та цифрау етрэцэн вэта пенсия тэнэ орган паур кэнэт кэрвэтя ватэкэм. Аунан тэя ватка гилиус эт банка кэн лэмгэ ор кулэ организация кэн ванэн вэнит кунэт нэмэтвал этэм. Туэн вэта цифравые кэлит ультэм. Арван татэн вэта манином кавьёс ет лэмгэ ор ан кулэнэн вэтэм. Цифровой рубль кольша тенмасен маниякенем. Нканнатейка хэна Центробанка кэм. Нкама нетвахэна тэпенинэнэ валятэм. Мэнивэ тэнкама цифрау ет валятэм. Ямга урэлята вэткусини троянка цифрау ет нэцэкэнэ тэ пенсия тлэмнюрэм. Мэндиквэтэм. Нкама ванэ арако анэлэнэ тянвэтэм. Цифровые рубли нетвахэна тэ платформа Центробанка кэм. Манином кавьёши тэ цифровые рубль кэн ванэ синит анэн вэнтэтэнэ тэ. Вэтку синит урэль ата раян кэнэн вэнтэт кэнэт приложэнья айпы синит кэна банк айпы. Авнат вэка томэка тэ кодат смс-хэ по пакирэль атэн кама. Инэн вэнтэтис хэт вэтчавьёши кэн лэмнёр мания орга кэнэ атэн мэсэт. Кэнэмгэша оркэнэт кэ синит кэнэ тэн кама тум гэтэ. Авнан витяват кагивета валь от ураэль атэм. Асарокю так отвар кнеток тэм юмут кутуль атэль ам. Гэтам окшир кнетка тургин от келит ульти толь атэль эпэ.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Алкэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Сердечно-сосудистые заболевания – самая распространенная причина смертности в мире. Предотвратить развитие заболеваний на 80% можно, устранив факторы риска. Вредные привычки, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Выявить заболевание как можно раньше помогут диспансеризация и профилактический медицинский осмотр. Бесплатно, по полису ОМС. Граждан с диагнозом сердечно-сосудистые заболевания берут на диспансерное наблюдение для профилактики осложнений и коррекции лечения. Подробнее по телефону 8 800 100 0702. Или на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагаз-Мед». Лицензия ОС номер 32-301 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

«Забирай свое и уноси ноги» звучит как последнее слово в споре, где чайник уже остыл, а чемодан стоит в коридоре. Тут либо расставание, друзья, либо кто-то опять не помыл посуду. Совет от меня: перед тем, как уходить красиво, проверьте, все ли вы забрали. Зарядку, зонт, гордость, особенно ее, она у многих остается под диваном. Но жизнь, друзья, после хлопнутой двери продолжается. Сначала легкая грусть, потом сериалы, а потом наступает тот самый момент, когда хочется сказать: все, хватит. Вот об этом как раз следующая песня. Леонид Агутин и группа «Пицца» с треком «Наплевать на всех» в эфире радио «Пурга».

и олени пасутся под музыку.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь». Темнота не только друг молодежи, но и то, что в стародавние времена вносило интригу в американский футбол.
4: Итак, мы ведем наш репортаж с матча между чикагскими буйволами и черепахами Квебека. К настоящему моменту буйволы выигрывают.
5: Да, они забили 10 мячей в ворота противника.
4: В свои ворота сегодня они забили всего лишь 5 мячей.
5: Это отличный результат. Вот и в прошлую среду они проиграли, потому что больше мячей забили именно в свои ворота.
4: Ну ничего ведь не поделаешь, тогда раньше стемнело.
3: Да-да, с наступлением вечера футбол становился более интересным и непредсказуемым.
4: Ведь искусственное освещение на тогдашних матчах отсутствовало. 29 сентября 1930 года все изменилось.
3: В этот день был сыгран первый матч по американскому футболу при искусственном освещении.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
6: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
6: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать.

ладно. Накатался, видимо, Григорий Лепс. Ему уже путешествие это... А ну и ладно. А счастье, которое веришь сразу. С таким голосом, мне кажется, даже понедельник чувствует себя виноватым. Хорошо, что сегодня вторник. Ну и, конечно же, лучший день не всегда с фейерверками. Иногда это просто день, когда никто не сломал вам настроение. И, конечно же, когда рядом тот, с кем не надо притворяться. Хотя у каждого есть свой самый лучший день. У кого-то это отпуск, у кого-то зарплата, а у кого-то тишина и никаких сообщений в рабочем чате. И у каждого есть место, где все именно так, как ему нравится. Свой уголок, свои правила или свой мир, как у Кристины Арбакайте, которая появляется прямо сейчас на Пурге.

0: знаете ли вы? Когда кошки трутся о вас головой, это не просто проявление физического контакта. Это способ общения и выражения привязанности. Кошки имеют специальные железы на голове, которые выделяют феромоны, и таким образом они метят свою территорию и людей, которых считают частью своей семьи. Это поведение говорит о том, что кошка чувствует себя в безопасности рядом с вами и доверяет вам.
1: Теперь буду знать.

Радио Пурга. И золото добывается веселее. Радио Пурга.

0: Tokyo Hot, вот так что спели про калифорнийские ночи. Теплые, бесконечные и слегка нереальные. Мне кажется, группа немецкая, поющая про калифорнийские ночи, а мы, слушающие ее на Чукотке, это такая вот глобализация. Вообще, нам такие ночи пока только снятся. Зато у нас есть характер, и это наше, и это здорово. Вообще, Tokyo Hot, мы мастера превращать грусть в стадионный драйв. Начинали как совсем юные ребята с огромными прическами, а теперь взрослая группа с настоящим саундом. И вот что интересно, даже в самой красивой калифорнийской ночи человек обычно хочет чего-то простого. Ни пальмы, ни океан, а чего-то одного, самого главного. Об этом Татьяна Куртункова в завершении этого часа. Ну, а мы с вами обязательно услышимся в часе новом. Не переключайтесь, все самое интересное впереди.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Анадыре завершили ремонт бассейна во Дворце детского творчества. Как сообщили муниципальные власти, городская комиссия проверила обновленный бассейн и подписала документы о приемке работ. Его готовят к открытию для детей, воспитанников секции и других жителей Анадыря. Во время ремонта специалисты выровняли чашу, сделали новую бетонную стяжку и восстановили гидроизоляцию. Это должно снизить риск протечек. Вместо старой плитки уложили новую, ее облицевали и бортики. В бассейне также появились разделительные дорожки. Их разместили с учетом требований к оздоровительным бассейнам, чтобы пловцам было удобнее ориентироваться во время занятий и разворотов. Качество ремонта проверила комиссия во главе с заместителем руководителя городской администрации Ириной Лебедевой. Бассейн начнет принимать посетителей в ближайшее время. В Анадыре заработал новый магазин с товарами местного производства. Торговая точка «Чукотские деликатесы» появилась в центре города. Она расположена недалеко от сквера Гриневецкого. Предприниматель Леонид Колесов рассказал о том, какая продукция доступна покупателям.
2: В основном представлена продукция местного производства, мы сами производители. Рыба, кита, мерка. В будущем планируется еще белорыбица. Ну, по ходу рыбалки, соответственно, щука, чирсик, ковешка и так далее. Мы производители, соответственно, у нас есть соленая, копченая и вяленая, и все различные категории. Например, мы представляем нашу продукцию и в других районах нашего округа. У нас есть взаимодействие с Билибиным. Пока планируем поработать с ними. Сейчас все зависит от субсидирование, перевозки именно нашей продукции. Исключительно хотим в нашем ларьке реализовывать продукцию местного производства. Это и мясо, и рыбу.
1: В будущем новый павильон может дать возможность другим предпринимателям представлять свои товары на полках магазина. В Чемальском районе Республики Алтай ввели режим повышенной готовности из-за случаев появления медведей в населенных пунктах. Об этом сообщила местная администрация. Для быстрого реагирования созданы оперативные группы из числа опытных охотников и сотрудников полиции. Аналогичная ситуация складывается в Красноярском крае. В Минусинском округе объявили угрозу чрезвычайной ситуации. Одного из хищников заметили прямо на улицах города. Местным жителям рекомендуют не ходить в лес, ограничить прогулки в темное время суток и не отпускать детей одних на улицу. Специалисты охотнадзора отслеживают перемещение животных. Подачу холодной воды во всех районах Владивостока планируют восстановить к 9 утра по московскому времени. По местному времени будет уже 16 часов. Об этом сообщили в Приморском водоканале. Из-за аварии на электроподстанции Штыково остановились несколько насосных станций. Без воды остались более 650 тысяч человек, а также 224 социальных объекта. Аварийные работы завершили еще накануне вечером. Сейчас большинство насосных станций уже запущены. После возобновления подачи воды коммунальщики продолжат следить за давлением в системе до ее полной стабилизации. И в завершении выпуска аферисты начали создавать поддельные чаты соседей в мессенджерах. Об этом сообщают «Известия». Злоумышленники добавляют человека в группу якобы для перерасчета коммунальных платежей. Остальные участники, представляющиеся соседями, на самом деле оказываются подставными аккаунтами. Затем жертва просит перейти в специальный бот и сообщить код подтверждения. Так мошенники получают доступ к личным аккаунтам, после чего могут убеждать человека перевести деньги на так называемый безопасный счет. Эксперты рекомендуют не передавать коды из СМС и ограничить возможность добавления в группы посторонними. На этом пока все. До встречи в эфире.

нету рабочей обстановки у Анны Немченко, потому что к ней она, видимо, не привыкла. Но танцевать действительно можно везде. Можно, например, уединиться и возле окошка постоять, немножко потанцевать, подвигаться, послушать любимую станцию у нас на Чукотке. Это радио Пурга. Главное, чтобы под ногами не было гололеда. А в помещении так в любом месте. С вами Арина Перепелкина, радио Пурга. Новый час музыки. И уже 17.07. По-прежнему вторник. За окном сегодня в Анадыре пасмурная погода. Сейчас небо готовится к дождю. На термометре плюс 4 ощущается как плюс 1. Так что лучше одеваться потеплее. Ну и сегодня у нас 29 сентября, между прочим, Всемирный день сердца. Дорогие жители и гости Чукотки, главное это что? Крепкое здоровье, спокойный пульс и, конечно, чтобы сердце радовалось по хорошим поводам, а не из-за очередного сообщения бывшего. Кстати, о сердце. Иногда ему приходится нелегко. Юлиана Караулова и Леонид Руденко как раз об этом уже вот-вот.

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: станет родно.
1: Любви. Илья Лагутенко в очередной раз напомнил, что почти все в жизни можно объяснить любовью. Ну или хотя бы красиво оправдать. А наука добавляет, бабочки в животе у влюбленных появляются, потому что организм считает романтику стрессом только очень приятным. Адреналин, кортизол, легкий спазм в животе, и вот они, бабочки, готовы. Не настоящие, конечно, настоящие туда не поместятся. Плюс гормоны счастья, дофамин, серотонин, которые работают как обезболивающие. Так что на свидание голова не болит ни в прямом, ни переносном смысле. Правда, иммунитет слегка проседает, так что чихнувшего влюбленного лучше обнять, но в маске. Если же у вас в животе тоже кто-то порхает, то, скорее всего, виноват один конкретный человек. О нем группа Айова. Далее на Пурге.

0: об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В России стартовали продажи флагманского кроссовера Tenet T9. Honk Key обновила седан H5 в России, а BMW представила пакет M-Performance для кроссовера X5. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Дорожный монстр.
1: Новый флагманский кроссовер Tenet T9 поступил к дилерам, сообщили в пресс-службе бренда. Производство полного цикла запущено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Стоимость пятиместного кроссовера в версии Prime составляет 3 миллиона 750 тысяч, а в исполнении Ultra 4 миллиона 100 тысяч рублей. И это с учетом спецпредложений. Семиместный вариант появится позже. В движение автомобиль приводит 2-литровый рядный мотор с турбонаддувом мощностью 245 лошадиных сил с крутящим моментом 375 ньютон-метров, работающий в компании с 8-ступенчатой гидротрансформаторной автоматической коробкой передач и интеллектуальным полным приводом. Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 150 тысяч километров пробега. Предоставляется 2 года дополнительной технической поддержки.
0: Новый взгляд.
1: Компания Honk Key запустила продажи в России обновленного седана H5. Как сообщает пресс-служба китайской марки, цены на новинку стартуют от 4,5 миллионов рублей. Главные изменения затронули интерьер седана. Машина получила отдельно стоящий экран мультимедийной системы. Кроме этого, обновленный H5 оборудовали абсолютно новой цифровой приборной панелью и переработанным тоннелем с подстаканником. Также в салоне машины стало меньше физических кнопок, а селектор трансмиссии теперь расположен на рулевой колонке. При этом программа обновления не затронула техническую начинку машины. Новый H5 оборудован тем же 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 лошадей. Он работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км в час занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость составляет 230 километров в час.
0: Вот это тюнинг!
1: Компания BMW представила набор аксессуаров M-Performance для нового X5. Для передней части доступны карбоновые вставки в решетку радиатора и трехсекционный сплиттер из углеродного волокна. Для задней части предусмотрен глянцевый черный спойлер на крышку багажника. Также BMW предлагает диффузор из арамида с лопастями обтекания по обеим сторонам и накладки на корпуса зеркал. Для X5 нового поколения предусмотрены колеса диаметром 21, 22 и 23 дюйма, а также карбоновые насадки на выхлопные трубы. В салоне предлагаются накладки на пороги и коврики с логотипом подразделения. BMW также подготовила набор практичных аксессуаров. Для перевозки вещей на крыше доступны аэродинамические боксы объемом 350, 450 и 550 литров. На задний велокрепеж можно установить дополнительный бокс объемом 300 литров. Также доступны крепления для лыж и сноуборда, устанавливаемые на крышу. Для салона есть крепления на спинке передних сидений. Среди них держатели для смартфона и планшета, а также поднос с подстаканником. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения. И олени пасутся под музыку.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Последние три минуты пела Джимми-Джимми Ача-Ача, а до этого еще три минуты бегала по кабинетам, уточняла по поводу вопроса, потому что, друзья, обязательно сегодня присоединяйтесь к нашей викторине. Вопрос не просто интересный, вопрос настолько интересный, что три разных водителя мне дали три разных варианта ответа, потому что они сегодня, кстати, будут. Но начнем с игрока. Сегодня ко мне дозвонился Михаил. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давно за рулем? Напомните?
2: Нет, недавно.
1: Недавно. У вас какая машина сейчас? Японец?
2: Маленькая.
1: Внедорожник? Ласточка?
2: Маленькая.
1: Ласточка?
2: Ласточка. Моя японская ласточка.
1: Часто вам на дороге сигналят, говорят, проезжай, проезжай, не тормози.
2: Нет, тут, слава богу, такого нет.
1: А бывает так, что вы вот едете, вы уверены в том, что вы не нарушаете правила, потому что вы их недавно поверили, а все остальные на дороге говорят, это неправильно.
2: В одном регионе нашей страны, в Южном, вот мы ездили, и мне казалось, что мы ездили по правилам, и мне казалось, что мы единственные, кто ездит неправильно.
1: Я даже знаю, что это за регион, потому что я там каждый раз, когда езжу, понимаю, что там, наверное, все ездят неправильно, а пешеходы единственные, кто пытаются ходить правильно.
2: Да.
1: Вот, я вас поняла, Михаил, давайте к вопросу вернемся для тех, кто нас слушает. Итак, водитель такси, нужно ему ехать прямо, он на перекрестке, остановился в ожидании разрешающего сигнала светофора. Но ему настойчиво сигналит грузовик позади, который подъехал. Как поступать с таксисту в данном случае? Вариантов ответа у нас три. Первый – ждать разрешающего сигнала, поскольку движение прямо ему разрешено. Повернуть направо, потому что это единственное разрешенное направление движения. Или сместиться вперед чуть-чуть левее, выехав за стоп-линию, но освободив дорогу грузовику, а потом уже на зеленый проехать дальше. Как вам кажется, как правильно?
2: Так, ну, от обратного пойдем. Первое, если поехать чуть-чуть вперед и уступить дорогу грузовику, мы будем являться, если чуть-чуть вперед, ну тут чуть-чуть...
1: Стоп-линия тут есть.
2: Да, я понял, просто если мы поедем чуть вперед, не будем ли мы мешать автомобилю, который едет справа с той стороны? Соответственно, я так полагаю, что будем. Вариант отпадает. Ждать,
1: справа,
2: разрешать.
1: В смысле, оттуда, где, куда поворачивать сейчас будет грузовик, оттуда?
2: Да, вот видите, там где стоп-линия, и у него горит зеленый свет. Если я чуть пройду вперед, я буду ему мешать. Соответственно, это будет нарушение. Второй вариант, это повернуть направо, единственное разрешенное направо, так.
1: Ну, то есть у него есть выделенка, вот там буковка А,
2: да.
1: Но в данном случае ему, например, нужно только направо повернуть по правилам. Или все-таки ему можно ехать прямо?
2: Так, единственное разрешенное направление движения.
1: Итак.
2: Итак, поехали. Я считаю, что здесь очень сложно. Пункт 2 пускай будет.
1: Пункт 2. То есть мы... сейчас вернусь к пункту 2, уже забыла. Повернуть направо – это единственное разрешенное направление движения.
2: Блин, ну тут, видите, не... А тут есть, чтобы поехать прямо?
1: Вот я говорю здесь, видите, где именно стоит такси? Не на обычной полосе, а на особенной. Вы видите буковку А?
2: Да, я вижу, вижу.
1: Вот мы на эту тему тут тоже спорили активно с некоторыми людьми. Вот есть ли у такси какие-то привилегии на этой полосе? Мне кажется, здесь это единственный ответ, который нужно себе дать.
2: Да, ждать разрешающего сигнала, поскольку движение прямо ему... Так.
1: Ну, я, собственно, так. Услышала все, что хотела. Вам осталось выбрать вариант ответа и отдать его. Давайте.
2: Да.
1: 1, 2, 3. Поехали. Дайте мне правильный ответ, Михаил. Я уверена, вы его заслужили. Это очень сложный вопрос.
2: Да. Ну, пускай будет третий, я не знаю.
1: То есть вы со второго уже перепрыгнули на три?
2: Да. Ну, повернуть направо это и... Так, сейчас. Нет, все, нет, второе. Первое слово дороже второго.
1: Вы же сами сказали, что вы будете мешать тому, кто справа выезжает, и выбираете третий вариант ответа.
2: Да, согласен, второе.
1: Второе, повернуть направо и ехать, несмотря на то, что...
2: Мне туда не надо, да.
1: Он стоит, то есть таксисту нельзя прямо ехать, получается. То есть он там стоит на этой полосе, а ему прямо нельзя ехать.
2: Да.
1: У нас же в задаче идет, водителю такси надо ехать прямо.
2: Да, согласен, ему туда нельзя ехать.
1: Но ему надо ехать. А почему он тогда там стал, если ему надо ехать прямо?
2: Ну, вот такой таксист, такой человек он. Кто мы такие, чтобы его судить?
1: Второй вариант.
2: Да, пускай будет второй вариант.
1: Я пыталась, Михаил. Я очень пыталась.

0: вперед. Так, понятно?
1: А, ну, то есть ему все равно надо дождаться зеленого сигнала.
0: Он здесь трамвай, фактически. То есть он должен стоять и ждать, у него будет зеленый, он поедет прямо здесь, он не должен джентльменствовать, назовем это так.
1: А, все, понял.
0: То есть за стоп-линию в данном случае ему нельзя переходить, потому что это будет уже 800 рублей, а если он еще и прямо проедет, решит, а раз я уже проехал, дальше поеду, то это вообще уже штраф, там, по-моему, 1500. Поэтому имейте в виду, что да, нельзя, если вы таксист, и вы стоите на выделенном специальном полосе, то вы должны стоять уже до последнего.
1: Все вот. Понятно. Спасибо.
0: На будущее дополнительно, поэтому я и говорила очень внимательно. Привет, пожелания будут?
1: Огромный привет Радио Пурге. Счастья вам и добра.
0: Жду вашего звонка еще раз, Михаил. В следующий раз, я уверена, повезет. Сегодня действительно был очень сложный вопрос и очень сложный вариант ответа. Поэтому, друзья, изучите этот вопрос у нас в телеграм-канале и в канале в Макс, где вам удобно. И, конечно же, звоните еще. Впереди вас ждет еще одна викторина, но уже теперь завтра.
2: Радио Пурга и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: Открытый космос.
1: Нашему Солнцу миллиарды лет. А теперь представьте звезду, которой всего 1 миллион. И она еще практически младенец. Таких вот малышей нашли целую группу. В студии Борис Медведев. Система называется FC Tau. Она находится примерно в 450 световых годах от Земли. Вокруг молодых звезд там огромное количество газа и пыли. И внутри этого облака формируются новые светила. Некоторым из них всего 1-3 миллиона лет. Для человека миллион лет вечность, для звезды почти момент рождения. Она, правда, не стала такой, как наше Солнце, но внутри продолжается сжатие вещества. Газ падает к центру, температура растет. И постепенно будущая звезда набирает форму. Джеймс Уэбб способен видеть этот процесс благодаря инфракрасному излучению, которое пробивается сквозь пыль. Получается редкая возможность видеть не просто звезду, а момент, когда она становится такой. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

Надеюсь, вы точно так же подпевали под Майкла Джексона. Е-е-е, потому что эту песню знают все. 17:53 на часах. Черная и белая, как у нас за окном. Сплошное серое, фактически. Ну и вообще, мне кажется, цвет кожи не главное. Людей надо оценивать не по внешности. Идея песни очень проста, но человечеству ее приходится повторять снова и снова. Ну и еще предлагаю продолжить с австралийским электронным трио, который умеет делать танцевальную музыку с душой. The Warning и три сестры из Мексики с мощным рок-звуком прямо сейчас напомнят о том, что сегодня отмечается Всемирный день сердца. Берегите его и слушайте.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттык пашин тешкетке пыңалте нанам гышаул эм анна гыргулхрынга. Фэнгэк нэкэт пытаран кэнат мэйсэл эта эмрэплит кунгэ пашлян нин пыңалтэшэркэн Владислав Кузнецов. Губернатора на гейтэнине таран кэнат мэйсэти. На таран кэнат рават хырэк берзиня отки чукотскэн кам энергетиков. Амэль о аренда кэнат намэтварат. Нэрэплит кунг кэнат тэйгэк яврина. Тортайкэ ё ярак. Ранамэтвангэт Марау плиткол этхлаулти инэн мэл инэн гюлэул эт инэн мэл эул эт ам мэгсэл эт государственный кен ам муниципальный кен мэгсэрн вэпэ. Кол турнама тваран тайки юл кэлтавай ваам кэн кэ тэнке унгэл кэлэм раавэт хэр мэн кэ рэсэйвэт кун эт ам ратам пан эунгэтон эт намэтвалэт. Плитко маги тэк таранг ван вэт губернатора на рэвью шаван тэй кэ кэм тэлэс нэвэлэн вэт торнама твара каса. Транкито ngатэн сид в энгэк. Гэйлшин эт яйву нграхлэкэн квартират пэтка яврина гэтэ немэт ельхиуш кэлтэк мэк кэлхэн кэлэкэн. Мурьи наматвал анэри юндэн атван вашкалф энэг мэнг ратфанган кет окван хураундэдэл эн. Ангин гамгэлтэлэн такалхэн губернаторан Павел Каргополов. Омакат хэргэг ведьха угэлхэлэн энэнергэпат хэргэн аван мэгсэл, эван мэгсэл эн мурэг нутэкэн. Нэн мэгсэр гитэк рвьюшаван эрмэ Владислав Кузнецована. Гэдхэлэ улэн ад ведьха уг советэн паянвэн гэдбэл этэлэд ассоциация каван наматвал эн Чукоткак союза курагандетыл эн инэнчэль эт сельхоз предприятия ипы, инэнчэль эт муниципалитета кэнгам депутаты дума ипыви. Кэт ок выван во тэунинат ведьхэс кэнмэн отамэнь ракаса тавай ваамак. Польтан вон рээтэк правительство уты раватхирэпы отке сайвэтэлян баклана каса. Ван вон колледжа кен эвэлэмэ микрорайон нээк верблюшка. Сама тэнма ушкалте крысмат мэгсэл эн аван хозяйствок. Амэль о тавуёте пэшлэрэн сис эннет мэгсэл думак. Яравас карантинь маунгат нрок смена центрак энерти. Келит куль эйгэр нэрэ юндрэнгэт а направлении ягэте. Реке шиг юшэнгэт сменак математика, химия, фармакология, эвэлэм 3D моделирование. Калэг юшэт хэргэн рэншэнгэт округкен профильный лицеек. Гамга группа кратвангэте эмклик кинэют келит куль атамаш вангваш эн намнамэт койпэ пэкирэш эт. Инан тэнмауш анарамани тэшэркэнат шайвэргэн намэтваргэнэн кам тайнгат хэргэн гюшэтэш ин. 7-9 класса келит куль атретихэвэнгэт 3D моделирование. 8-9 класс это регулирует химия, кнгам фармакология, кнгам калетко плиткомоль это регулирует математика. На келиги сикна ташва кнгау айнай эльхтаунеты. Овесн кашровуш это билибиной пэ гекве армальтачленат эргавак. Ансамбль тирка тирген эшлина нан танес о фестивале. Гемейнги не перешлин аргининен шешен Арина Тарабукина. Гитет куш анан танг пангэштэшэл о гэшхэшин. Гемейнги не перешлин ама Татьяна Миненко ансамбляй пэрырка мэнгэн гэргэпат. Эргэпатэш о гэшлин пэшк айнга расвэнгэргэк. Амаш о эрмэштэтэш ад натванат плиткукин о весн кашрок вэргэк рэну трэшэн ад пэткайвэ. Анка ансамблят ган кашровшэнат нан тангэс циниткинат грэпэт нг ам бжаут. Фестиваля кэргав сама гатан о весн кашровшэнат рэмкэш ад пэкирэш ад Камчаткайпэ нг ам Якутияйпэ. Инан тэньмауш ан нэнвэлэн кэхуэркэнат амаш о гэлэвэл ад нг ам вэнрэтэл ад фестивалек. Муткетагнакат эс атау вошк твитагнеты.

В основном у этих наших самолетов мы ждем вкусняшки, но надеемся, что что-нибудь ценное они тоже нам довезут. Те самые подарочки, которые уже начинаем собирать и готовиться к Новому году, потому что до него осталось всего каких-то 93 дня. Представляете? Меньше 100 дней. Но в любом случае все будет хорошо. Открываем новый час. По-прежнему с вами Арина Перепелкина. У нас по-прежнему вторник. Меняется только за окном ситуация. Стемнело. Пока еще сумерки. Чукотка по-прежнему готовится к дождю. Где-то часов в 9, говорят, в Анадыре начнется. Плюс 4 температура сейчас по ощущениям. Плюс 1. Утепляйтесь. А еще сегодня можно поздравить знакомых отоларингологов. Если у вас есть, у меня есть. Поэтому хочу, конечно же, сказать спасибо всем отоларингологам Чукотки за то, что вы спасаете нас от простуд. Особенно в такие дни, когда ветер будто специально ищет, куда бы задуть. Всем желаю докторам поменьше смен на износ и побольше поводов улыбаться. А всем нам крепкого здоровья, чтобы никакие северные ветра не сбивали с ритма. А чтобы этот ритм точно не потерялся, будем слушать группу «Две Маши».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте Пиноккио. Это иллюзия удлинения носа при одновременной стимуляции разных частей тела. Представьте простой эксперимент. Вы закрываете глаза. Вдруг ритмично трет ваш нос и одновременно трет свой собственный. Через минуту вам начинает казаться, что ваш нос вытянулся на несколько сантиметров. Или вы трете кончик своего носа, а друг в это время гладит вашу руку. Мозг здесь не обманывает вас специально. Он просто пытается собрать целостную картину тела из разрозненных данных. Когда тактильные ощущения не совпадают с привычной картой тела в голове, нервная система делает ошибочный вывод о реальных размерах органа. Это чистая нейрофизиология. Но вот вам совет на день. Если вы чувствуете странные искажения размеров тела после долгой работы за компьютером или сеанса массажа, просто откройте глаза и посмотрите на свои руки. Визуальный контроль мгновенно перезагрузит тактильные настройки. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто запутался в противоречивых сигналах от кожи. А мы с вами теперь знаем. Зрительный контроль мгновенно корректирует ошибочные тактильные ощущения и возвращает правильное восприятие габаритов тела.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Да, с притяжением спорить бесполезно, оно сильнее здравого смысла, режима дня и даже диеты, особенно когда на кухне стоит что-то острое. И да, я про влечение, потому что ученые, среди которых были специалисты из Гарварда, выяснили, что любители перца живут дольше. И я имею в виду именно острый перчик. Если есть острое хотя бы раз в день, риск умереть от болезни снижается на 14%. Перец и специи содержат вещества, которые снижают плохой холестерин и держат какие-то там триглицериды в норме. Так что, если вас тянет на острое, это не слабость, а забота о здоровье. Главное, заботиться о нем, если у вас не больной желудок. Это тоже нужно помнить. В меру, все должно быть в меру, а не заканчиваться стаканом молока и слезами. Отлично бодрит острого, но если совсем не помогает, есть запасной вариант под названием «Зиверт».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Безупречно сидящий костюм еще не все. Настоящий перфекционист учтет еще массу моментов, которые помогут выглядеть действительно с иголочки. По сути, это требует всего лишь пары минут внимания каждое утро перед выходом из дома. Во-первых, убедись, что между воротником и узлом галстука нет промежутка. Это досадное упущение не позволяет галстуку лежать так, как ему положено. Так что не ленись, затяни узел потуже. А заодно проследи за тем, чтобы часть галстука, повязанная вокруг шеи, была полностью скрыта под воротником. Еще момент. Не забудь выправить рукава рубашки из-под пиджака. Ты же в курсе, что до 3 сантиметров манжеты должны выглядывать. А еще смахни с помощью щетки все, чему не место на пиджаке. Нитки, пылинки, пушинки. Останется лишь уделить несколько секунд обуви. Чистить ее полагается с вечера, а утром важен лишь финальный штрих. Несколько движений силиконовой губкой для блеска.
0: Территория мужчин.
1: Покажите мне мужчину, у которого дома или в гараже нет внушительного ящика с инструментами на все случаи жизни. Есть такие бесхозяйственные товарищи. А знаете, как их женщины называют? Безрукими. Впрочем, рукастым парнем в наше время можно прослыть и без пресловутого ящика, поскольку можно повсюду носить с собой мультитул. Это такие многофункциональные наборы инструментов, все в одном. Как правило, стандартный джентльменский набор мультитула составляют пилка по дереву, несколько отверток, плоская и крестовая, ножик, плоскогубцы и открывалка. Переоценить практичность такой вещицы невозможно. Особенно, если ты часто выбираешься на природу и вообще намерен встречать любую неожиданность в полной готовности. Ну а чтобы мультитул приносил максимальную пользу, его следует грамотно подобрать. Во-первых, он должен быть выполнен из качественной стали. Во-вторых, обрати внимание на механизм, который фиксирует инструменты в открытом положении. Он должен быть надежным, чтобы нож не закрылся самопроизвольно в самый неподходящий момент.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

пропорции. Например, газировка «Летняя ночь» — это ваниль с каплей корицы. Вообще на сборку автомата ушло у него больше 300 дней и 2 сожженных Raspberry Pi. Вот это я понимаю, преданность делу. 2 компьютера героически погибли ради вкусной газировки. Мы бы тоже заказали, например, какую-нибудь под названием «Чукотское утро». Тепло, без ветра и без будильника. Пока такого нет, слушаем Ксению Ларину и ее «Пузырьки лимонада». Радио «Пурга» с вами. И не пропустите Рика Астли и проект «Медуза».

Где ближе всего к Анадырю можно увидеть оленей? Конечно же, в Канчелане. Вроде до столицы Чукотки меньше 60 километров, а разница налицо. Девственно чистая тундра, оленеводы и, собственно, сами олени. А еще в Канчелане можно послушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Отличный вайб от Николи Джамбу и отличный совет для тех, кто весь день просидел за компьютером. Просто танцуйте. Они полезны, эти самые танцы, поднимают настроение, разгоняют кровь и заменяют пару походов в спортзал. А главное, на кухне под любимый трек никто не оценивает ваше движение, кроме домашнего животного, если оно есть. Но у нас никого здесь нет из домашних животных, поэтому только музыка. Ее и будем слушать. Группа мультфильмы, ребят, которые делают лирику в песнях, ее и слушаем, их «Чужие звезды».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Чукотский цифровой проект отметили эксперты на Всероссийском форуме в Екатеринбурге. Мероприятие под названием «Вместе ради детей» в фокусе «Семья» проходило с 23 по 25 сентября. Делегация округа представила соцгид «Мирон». Сервис создал комплексный центр социального обслуживания населения. Участники форума боролись за победу в 8 номинациях. Чукотский проект стал лидером в категории «Цифровые решения в интересах семьи и детей». Его запустили в регионе в прошлом году. Мирон помогает сделать взаимодействие жителей округа с социальными службами удобнее. В чат-боте можно получить необходимую информацию, решать вопросы и подавать обращения онлайн. Также есть возможность записаться на специализированный транспорт. За время работы проекта в системе зарегистрировалось 405 пользователей. Они задали 57 вопросов, отправили 2 жалобы и 5 обращений через онлайн-приемную. Ансамбль из Билибина взял гран-при Эргава. Коллектив «Тыркетир» признали лучшим фольклорным ансамблем фестиваля. Еще одну главную награду получила его участница Арина Тарабукина. Жюри назвало ее лучшей сказительницей. В номинации «Горлового пения» гран-при присудили Татьяне Миненко из коллектива «Рырка». Имена победителей объявили на гала-концерте, которым завершилась фестивальная неделя. Зрители вновь увидели самые яркие выступления участников. Встреча объединила представителей национальных культур разных регионов. Среди гостей были артисты из Камчатки и Якутии. Организаторы поблагодарили всех, кто выступал и помогал проводить фестиваль. В России фиксируют сезонный подъем респираторных инфекций. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По данным Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев заболеваний. Это почти на 34% больше, чем недели ранее. В ведомстве отмечают, что эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами и напоминают о важности своевременной вакцинации от гриппа. В Петропавловске-Камчатском полностью ликвидировали пожар в здании рынка на проспекте 50 лет Октября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС. По уточненным данным, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожарная сигнализация сработала вовремя, и люди успели покинуть здание. С огнем боролись около 40 спасателей и 11 единиц техники. Предварительной причиной пожара называют неисправность электрооборудования или электросети. Обстоятельства происшествия выясняют Следственный комитет и прокуратура. И в завершении выпуска словосочетание 6-7 включили в список претендентов на звание «Слово года 2026». Опрос показал, нейрослоп набрал 18% голосов, нишевый получил 16%, Red Flag и 6-7 по 14%. При этом почти четверть респондентов признались, что без поиска они не понимают значения ни одного из этих слов. Что стоит за лидером? Нейрослоп описывает контент, который создает искусственный интеллект. Red Flag – сигнал опасности. Нишевые – это узкие, ориентированные на малую аудиторию. А 6-7 молодежь используют как оценку «круто» или «все отлично». Язык меняется быстрее, чем словари, и каждый год новые слова проверяют нас на прочность. И этот сезон не стал исключением. А у нас на этом пока все. До встречи в эфире.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

что ж, Дим Билан, Мария Камбрери и «Живем по-своему». Всем доброго вечера. С вами Арина Перепелкина, Радио Пургая. У нас новый час музыки на часах 19.07, вторник по-прежнему. В Анадыре за окном уже стемнело, на термометре стало прохладнее, плюс 3, ощущается как минус 1, так что давайте готовиться к сезону. 29 сентября, сегодня отмечается День осеннего одиночества, поэтому хочется сказать вам, друзья, чтобы одиночество, если и было, то с пледом, чаем и любимой музыкой, а не с пустым холодильником, и чтобы вечером вам обязательно кто-нибудь позвонил.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы подходите к большому, красиво подсвеченному аквариуму, но его обитатели не просто лениво дрейфуют среди водорослей, они активно гоняют яркий миниатюрный мячик. Одна рыбка делает резкий разворот и толкает его носом прямо в крошечные ворота. Это не мультик и не компьютерная графика. Это когнитивный эксперимент, где рыбы учатся играть в футбол. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про рыб, которые играют в футбол прямо в аквариуме. Речь о реальных научных и развлекательных проектах, где ихтиологи и энтузиасты проверяют пространственное мышление и обучаемость водных обитателей. Опираясь на известные исследования, где золотые рыбки успешно управляли роботизированными платформами для получения награды, создатели аквариумов пошли дальше. Они размещают на дне резервуара миниатюрное поле с воротами и используют плавающие или лежащие на дне шарики. Рыбы быстро понимают, чтобы получить порцию корма, нужно довести мяч до определенной зоны. В специализированных океанариумах и лабораториях такие тренировки помогают изучать зрительное восприятие и моторику рыб. Специальные датчики в воротах фиксируют попадания, и автоматическая кормушка мгновенно выдает лакомство. Рыбки не просто хаотично толкают предмет, они запоминают маршрут, учатся обходить препятствия и даже начинают координировать действия, если в игре участвуют несколько особей. И да, такие тренировки требуют особого подхода. Мячик должен быть идеально сбалансирован, чтобы его было легко сдвинуть носом, но сложно утащить в укрытие. Ворота оснащаются сенсорами, которые реагируют только на касание мяча, исключая случайные срабатывания от плавников. А сами тренировки длятся не дольше 10 минут, чтобы не перегружать нервную систему питомцев. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поставили такой аквариум у себя в гостиной? Или боитесь, что рыбы потребуют зарплату кормом и перестанут играть без премии?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: достоинства и слушая чью же компанию. А вообще, мне кажется, улетать иногда хочется всем, а возвращаться тянет еще сильнее. Ну и раз о путешествиях мы заговорили, друзья, вот новость для тех, кто не готов улетать так далеко. Россияне все чаще выбирают речные круизы. Комфортная каюта с панорамным видом, неспешное плавание и остановки в самых атмосферных уголках России. Например, Валаам, Кижи, Мандровы, Горица и сказочный Мышкин. Никаких тесных купе и душных автобусов, только красивые виды и настоящий отпускной вайб. Ну и, кстати, у нас панорамный вид тоже бесплатный. Правда, с ветром и без вайба, зато мечтать о круизе можно и с чашечкой горячего чая. А в любом круизе главный человек на борту, конечно же, капитан. Или, как говорят у Люси Чеботиной, командир. Его и послушаем.
1: Радио Пурга.

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте, с вами специалист по методическому сопровождению проекта «Навигаторы детства» Анастасия Сертун. Книга «Милосердие. Поступок». Три слова, которые определяют содержание прошедшего в понедельник занятия «Разговоры о важном». В этот раз разговор с ребятами строился по-разному. Младшие школьники говорили о том, зачем человеку читать, а старшеклассники – о преподобном ученице Елизавете Федоровне и нравственном смысле служения людям. Цель обоих занятий одна – помочь нашим детям найти твердые жизненные ориентиры. У младших – через слово и мысль, у старших – через сострадание и действие. С чего начинается человек, способный понимать других и принимать верные решения? С умения чувствовать и думать. Книга дает первый опыт такой работы души. Она учит сопереживать герою, взвешивать его поступки, видеть последствия выбора. А пример Елизаветы Федоровны показывает, как прочитанное и усвоенное превращается в реальные дела. Немецкая принцесса, ставшая русской святой, отдала состояние, положение и саму жизнь ради помощи страждущим. Для младших школьников это разговор о том, что чтение развивает воображение и совесть. Для старшеклассников – урок о том, что нравственная сила проявляется в конкретных решениях, порой требующих огромного мужества. Дети с 1 по 5 класс рассуждали над такими вопросами, как «Кто из вас любит читать и какие книги нравятся больше всего?» «Что человеку может дать книга? Знания, поддержку, вдохновение?» Почему чтение развивает память и помогает в учебе? Можно ли назвать читателя соавтором книги? Легко ли быть в команде, создающей книгу? Старшеклассники обсуждали другие вопросы. Что заставляет человека с богатством и титулом отказаться от светской жизни ради служения? Чем нравственный выбор отличается от просто выбора? Почему жестокая гибель мужа не озлобила сердце Елизаветы Федоровны? Где граница между поддержкой друга и покаянием его слабостям? Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. Вот несколько фактов, которые помогают понять масштаб обеих тем. О чтении. По данным ВЦИОМ, 66% россиян называют себя читающими, и каждый второй открывает книгу ежедневно. Наша страна по-прежнему остается одной из самых читающих в мире, причем интерес к чтению высок именно среди молодежи. Над созданием каждой книги трудится целая команда – автор, редактор, корректор, верстальщик, печатник и издатель. О подвиге. Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где ежегодно рассматривали до 12 тысяч прошений о помощи. После гибели супруга она нашла силы простить убийцу и продолжить служение. Отказавшись покинуть Россию после революции, она приняла мученическую кончину под Алапаевском в 1918 году. В 2011 году в разных регионах страны возродили благотворительную акцию «Белый цветок», начало которой положила царская семья. Для младших школьников главный вывод занятия – чтение не просто тренирует ум, а учит размышлять, сопереживать и делать нравственный выбор. Вместе с книгой человек взрослеет и меняется, а еще каждый может попробовать себя в роли автора и создать собственный текст. Для старшеклассников итог – понимание, что милосердие начинается с личного решения и проявляется в конкретных делах. Выслушать, поддержать, помочь – то, что не прописано ни в каких законах. И если такой выбор становится постоянным, он превращается в жизненную позицию и ориентир для других. Книга и поступок – два разных пути, но оба ведут к одному – к умению быть человеком. Один через слово и мысль, другой через сострадание и дело. И шанс пройти этот путь есть сегодня у каждого ребенка. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства на радио «Пурга».

0: Ляпис Трубецкой и кричащий о том, что он потерялся в лесу. Ну, или когда на работе всем срочно нужен один человек, а он не отвечает, тогда тоже можно кричать «Ау!». А у нас, мне кажется, не кричат, потому что бесполезно. Если ты потерялся, уже нет смысла кричать. Нужно просто пытаться найтись. Вообще, мне очень нравится этот коллектив из Минска. Мне кажется, до сих пор умело превращают панк-ска и народный задор в такой коктейль, что стоять на месте просто неприлично. Поэтому предлагаю продолжить. Брайан Ферри, Don't Stop the Dance. Не останавливаемся и продолжаем танцевать вместе с ним. Ну, а я, Арина Припелкина, на этом завершаю свою смену. Обязательно к вам вернусь завтра. Не скучайте, все еще впереди.
1: Радио Булка. На радость всей Чукотки.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Есть на карте России город, которому почти 1200 лет. Он старше Москвы почти на 3 века. И если вы думаете, что знаете о Руси, все, вам сюда.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Муром. Город на левом берегу Оки, во Владимирской области. Основан в 862 году, задолго до крещения Руси. Здесь, по былинам, родился богатырь Илья Муромец. Здесь же родился изобретатель телевидения Владимир Зворыкин. А на холме у Оки до сих пор стоит 21-метровый памятник богатырю с мечом в одной руке и крестом в другой.
0: Стартуем!
1: Давайте начнем наше путешествие с самого сердца города, с площади тысячестолетия Мурома. Здесь вы увидите здание правительства, фонтан и оригинальные скамейки, на которых изображены достопримечательности города. А неподалеку находится старинное здание торговых рядов и городской рынок.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Но главная жемчужина Мурома – это его монастыри. Спасо-Благовещенский монастырь XVI века. Шатровой колокольней и узорами, от которых захватывает дух. Свято-Троицкий монастырь XVII века. Туда паломники идут к мощам Петра и Февронии, покровителей семьи и любви. Именно отсюда, из Мурома, по всей России разлетелся праздник День семьи, любви и верности, который отмечают каждое 8 июля.
0: Новый этап.
1: А еще здесь Никола-набережная церковь на высоком берегу Оки, у святого источника. И старейший храм города – церковь Косьмы и Дамиана. Построена на том самом месте, где Иван Грозный наблюдал за переправой войск перед взятием Казани. Говорят, под ее основанием покоятся 5 муромских военачальников, павших в том походе.
0: Продолжаем наши приключения.
1: Конечно, нельзя забывать и о легендарном Илье Муромце. Вы можете посетить его родное село Карачарово, где до сих пор живут его потомки. А в Окском парке вас встретит величественный памятник богатырю высотой 21 метр. Въезжая же в Муром со стороны Владимира, вы сразу увидите былинный камень – огромный валун с ликом богатыря и строками из летописи 862 года.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: А если вы с детьми, прямиком в музей «Хлебная горница». Это настоящая пекарня, где за стеклом работает кондитер. Дети пекут калачи на мастер-классе, а потом пьют чай с пряниками в музейном кафе. Записываться нужно заранее на сайте музея.
0: Следующая локация.
1: Для любителей истории будет интересно увидеть бронепоезд «Илья Муромец», построенный в 1942 году и прошедший с боями до самого Франкфурта на Одре. А любители природы могут отправиться в Навашинский заказник, где обитают редкие виды птиц и животных.
0: Следующий пункт.
1: Хотите романтики? Садитесь на теплоход у причала «Порт Муром». Час, и вы увидите город с воды. Проплывете мимо Вантового моста, который в 2013-м назвали самым красивым мостом России. Ночью он эффектно подсвечивается. Зрелище незабываемое.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться просто. 4 часа на поезде из Москвы. Главный сувенир, который увезет каждый – свежий муромский калач из монастырской пекарни. А еще из Мурома можно привезти национальную русскую тряпичную куклу – столбушку, муромскую керамику или сувениры на богатырскую тематику.
0: Напоследок.
1: Теперь вы знаете, есть место, где богатырь встречает у реки, где хлеб пахнет историей, а любовь Петра и Февронии живет уже 8 столетий.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Еще три общины традиционных отраслей Чукотки получили современную технику. Как сообщил Владислав Кузнецов, в рамках госпрограммы объединению «Даоркин» передали моторную лодку «Алиут 5.0», общине «Лорина» гусеничный бульдозер «Шантуй СД-16», а охотникам «Анкалит» – колесный снегоболотоход. Техника доставлена в навигацию этого года. Центр Энерти проведет в ноябре три профильные смены для чукотских учеников 7-11 классов. Школьникам предлагают выбрать математику, химию и фармакологию, а также 3D-моделирование. Заявки принимаются до 15 октября. Обучение пройдет со 2 по 22 ноября. Проезд, проживание и питание оплатят организаторы. Преподавать на сменах будут в том числе специалисты вузов Петербурга и Омска. В Анадыре открылся магазин «Чукотские деликатесы с местной рыбой». Предприниматель Леонид Колесов планирует расширить ассортимент и наладить поставки в другие районы округа. В будущем павильон может стать площадкой для других местных производителей. Чукотский соцгид Мирон победил на всероссийском форуме в Екатеринбурге в номинации «Цифровые решения в интересах семьи и детей». Проект запущен в прошлом году комплексным центром соцобслуживания населения. В чат-боте можно получить необходимую информацию, решать вопросы и подавать обращения онлайн. Также есть возможность записаться на специализированный транспорт. За время работы проекта в системе зарегистрировались 405 пользователей. Они задали 57 вопросов, отправили 2 жалобы и 5 обращений через онлайн-приемную. Бассейн в ДДТ Анадыря начнет принимать посетителей после ремонта в ближайшее время. Комиссия уже подписала документы о приемке. Это должно снизить риск протечек. Вместо старой плитки уложили новую. Ей облицевали и бортики. В бассейне также появились разделительные дорожки. Их разместили с учетом требований к оздоровительным бассейнам, чтобы пловцам было удобнее ориентироваться во время занятий и разворотов. Жители Чукотки выберут место для установки памятника оленеводу в Анадыре. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Павел Каргополов. В окружной столице прошло совещание под его руководством. Темой стало сохранение и популяризация традиционных отраслей Чукотки. Заседание прошло по поручению главы региона Владислава Кузнецова. Участие в нем приняли представители Совета старейшин, Ассоциации коренных малочисленных народов, Союза оленеводов, руководители сельхозпредприятий, главы муниципалитетов и депутаты окружной думы. И на сегодня это были все новости. До встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке.

Что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Он сделал пылесос. Он не работал. Сделал второй. Не работает. Третий, десятый, сотый. А потом таких попыток было 5127. В студии Борис Медведев. Конец 1970-х. Джеймс Дайсон пользуется обычным пылесосом, и его раздражает одна вещь. По мере заполнения мешка пылью пылесос начинает терять эффективность. Мешок забивается, воздух проходит хуже, мощность падает. Дайсон уже знаком с другой технологией. На одном из производств он видел промышленный циклонный сепаратор, устройство, которое отделяет частицы пыли от воздуха с помощью вращения. И у него появляется мысль: а что если использовать тот же принцип пылесосе? Он снимает мешок со своего пылесоса и собирает простейший циклон из картона, подключает его к машине. И работает! Вот только до нормального бытового пылесоса это довольно далековато. Дайсон начинает экспериментировать, меняет форму деталей, размеры, конструкцию воздушного потока, материалы, и каждая новая версия решает проблему предыдущей. И одна за другой появляется новая модель. Всего 5127 прототипов. 5 лет работы. И вот, наконец, конструкция начинает работать так, как задумано. Казалось бы, все, изобретение готово, осталось найти производителя. И здесь начинается вторая часть истории. Дайсон обращается к крупным компаниям, но они не спешат соглашаться. А почему? Потому что его пылесос не использует обычный мешок. А мешки — это расходный товар, который покупатели регулярно заменяют. Новый принцип означал, что от этой части бизнеса можно было отказаться. В итоге крупные производители один за другим отказываются от этой идеи, и Дайсону приходится искать другой путь. В 1986 году его технологию лицензирует японская компания. Появляется пылесос G-Force. Он выглядит совсем не так, как привычные бытовые модели. Прозрачный корпус, необычная конструкция и, главное, никакого традиционного мешка. Модель получает внимание и даже выигрывает японскую дизайнерскую премию. Но Дайсон на этом не останавливается. Он хочет самостоятельно производить и продавать свою технику. В 1993 году появляется DC-01, первый массовый пылесос Дайсон. И вот тогда идея, которую годами отвергали крупные компании, наконец выходит на большой рынок. И бренд начинает расти. Но если посмотреть на всю историю со стороны, мало кто готов терпеть столько неудач. 5127. Но Дайсона можно только похвалить. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед. Или небо, или быль,

проснется, стукнет весок, время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья, хищный прищур, все здесь подбито, все чересчур.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь не только рецепты, но и полезные советы, которые упростят приготовление и сделают ваши блюда еще вкуснее. Жареная картошка. Казалось бы, проще блюда не придумаешь. Но как часто мы сталкиваемся с тем, что картофель разваливается, не подрумянивается или остается сырым внутри? Секрет идеальной жареной картошки кроется в соблюдении нескольких простых, но важных правил. Правило первое. Крахмалу нет. Замачиваем картофель перед жаркой. Нарезанные ломтики необходимо замочить в холодной воде на 20-30 минут. Это поможет удалить излишки крахмала, что предотвратит разваривание и обеспечит хрустящую корочку. Добавьте в воду немного лимонного сока или уксуса. Это поможет картофелю сохранить свой цвет и форму. Правило второе. Сухой картофель – значит хрустящая корочка. После замачивания картофель необходимо тщательно просушить. Используйте бумажные полотенца, чтобы удалить всю лишнюю влагу. Сухой картофель не будет брызгать маслом при жарке и равномерно подрумянится со всех сторон. Правило третье. Не мешайте картошке. Частое перемешивание – главный враг жареной картошки. Не нужно постоянно переворачивать ломтики в сковородке. Дайте им возможность поджариться с одной стороны, прежде чем переворачивать. За все время готовки мешать картофель нужно не более 3-4 раз. И последнее правило – соль в финале. Сохраняем так форму и аппетит. Соль, перец и другие специи добавляются в картофель в самом конце жарки, когда он почти готов. Ранний посол приведет к тому, что картофель выпустит много влаги, размягчится и потеряет свою форму. Используйте крупную морскую соль, она придаст картофелю особый вкус и текстуру. И еще несколько маленьких советов. Для жарки используйте сковороду с толстым дном. Это обеспечит равномерный нагрев и предотвратит пригорание. Не перегружайте сковороду картофелем, лучше жарить его небольшими порциями. Для более насыщенного вкуса можно добавить к картофелю немного чеснока, лука или грибов в процессе жарки. Следуйте этим простым правилам, и вы всегда будете наслаждаться идеальной жареной картошкой, хрустящей снаружи и рассыпчатой внутри. Приятного аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Реклама на радио «Бурда».
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открытый космос.
1: Нашему Солнцу миллиарды лет. А теперь представьте звезду, которой всего 1 миллион. И она еще практически младенец. Таких вот малышей нашли целую группу. В студии Борис Медведев. Система называется FC Tau. Она находится примерно в 450 световых годах от Земли. Вокруг молодых звезд там огромное количество газа и пыли. И внутри этого облака формируются новые светила. Некоторым из них всего 1-3 миллиона лет. Для человека миллион лет вечность, для звезды почти момент рождения. Она, правда, не стала такой, как наше Солнце, но внутри продолжается сжатие вещества. Газ падает к центру, температура растет. И постепенно будущая звезда набирает форму. Джеймс Уэбб способен видеть этот процесс благодаря инфракрасному излучению, которое пробивается сквозь пыль. Получается редкая возможность видеть не просто звезду, а момент, когда она становится такой. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
0: Открытый космос.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Как вы думаете, а есть ли запах, который считается самым привлекательным для человека? Если коротко, то да, есть. Это запах ванили. Он признан одним из самых приятных и универсальных ароматов. Это подтверждают исследования, проведенные в различных уголках мира, от Таити до Нью-Йорка. Ваниль ассоциируется с уютом и теплом, а также комфортом, что делает ее привлекательной для большинства людей. Однако привлекательность запахов может зависеть от пола и индивидуальных предпочтений. Так, женщины часто считают запахи ванили, розы и ландыша особенно привлекательными, в то время как мужчины положительно реагируют на лаванду, амбру и аромат корицы. Таким образом, можно сказать, что ваниль является самым универсальным привлекательным запахом для человека, но индивидуальные предпочтения могут варьироваться в зависимости от пола и различных личных ассоциаций.
0: Территория фактов.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: и олени пасутся под музыку.
1: Радио Бурка.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Психологи давно подметили, что у женщин, которые перестают за собой ухаживать, зашкаливает раздражительность. Еще бы, несколько лет без комплиментов. Кто же такое выдержит? И очень часто вся эта печальная история начинается после замужества. Первый тревожный сигнал – вы перестаете смотреть на себя в зеркало. Сначала пропускаете тренировки в спортзале, потом забываете дорогу до парикмахерской. Вот так незаметно из вашего бюджета исчезает статья «Уход за собой». И в итоге вы сами себя не узнаете. Девушки, даже если вы относитесь к числу страшно занятых многодетных мам, составьте конкретный план, когда вы идете в салон красоты, а когда на пробежку. И не забывайте взвешиваться раз в неделю. Еще один звоночек. Ваш распорядок дня составлен так, чтобы было удобно другим. Однако не позволяйте мужу забывать о том, что вам необходимо время на личные интересы. Будьте эгоисткой, чтобы эгоистами не стали другие. Ничто так не способно сделать кожу сияющей и гладкой, как хороший пилинг. И не обязательно для этого записываться в салон красоты, можно вполне порадовать себя этой процедурой дома. Хороший пилинг – это правильно подобранный скраб и несколько минут легкого массажа. Скраб обеспечивает более глубокую чистку кожи за счет мелких абразивных частиц. Это могут быть крупинки соли, сильно размельченная скорлупа орехов, морской песок или даже мелкие пластиковые шарики. Обратите внимание и на то, в чем эти частички плавают. Скрабы на основе крема подходят для сухой кожи, на основе глины для жирной. Сам процесс пилинга очень прост. Распарьте кожу так, чтобы поры были открыты, и помассируйте лицо скрабом минутки две. Главное, избегайте зоны вокруг глаз. Территория женщин.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В России стартовали продажи флагманского кроссовера Tenet T9. Honk Key обновила седан H5 в России, а BMW представила пакет M-Performance для кроссовера X5. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Дорожный монстр.
1: Новый флагманский кроссовер Tenet T9 поступил к дилерам, сообщили в пресс-службе бренда. Производство полного цикла запущено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Стоимость пятиместного кроссовера в версии Prime составляет 3 миллиона 750 тысяч, а в исполнении Ultra 4 миллиона 100 тысяч рублей. И это с учетом спецпредложений. Семиместный вариант появится позже. В движение автомобиль приводит двухлитровый рядный мотор с турбонаддувом мощностью 245 лошадиных сил с крутящим моментом 375 ньютон-метров, работающий в компании с восьмиступенчатой гидротрансформаторной автоматической коробкой передач и интеллектуальным полным приводом. Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 150 тысяч километров пробега. Предоставляется 2 года дополнительной технической поддержки.
0: Новый взгляд.
1: Компания Honk Key запустила продажи в России обновленного седана H5. Как сообщает пресс-служба китайской марки, цены на новинку стартуют от 4,5 миллионов рублей. Главные изменения затронули интерьер седана. Машина получила отдельно стоящий экран мультимедийной системы. Кроме этого, обновленный H5 оборудовали абсолютно новой цифровой приборной панелью и переработанным тоннелем с подстаканником. Также в салоне машины стало меньше физических кнопок, а селектор трансмиссии теперь расположен на рулевой колонке. При этом программа обновления не затронула техническую начинку машины. Новый H5 оборудован тем же двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 218 лошадей. Он работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км в час занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость составляет 230 километров в час.
0: Вот это тюнинг!
1: Компания BMW представила набор аксессуаров M-Performance для нового X5. Для передней части доступны карбоновые вставки в решетку радиатора и трехсекционный сплиттер из углеродного волокна. Для задней части предусмотрен глянцевый черный спойлер на крышку багажника. Также BMW предлагает диффузор из арамида с лопастями обтекания по обеим сторонам и накладки на корпуса зеркал. Для X5 нового поколения предусмотрены колеса диаметром 21, 22 и 23 дюйма, а также карбоновые насадки на выхлопные трубы. В салоне предлагаются накладки на пороги и коврики с логотипом подразделения. BMW также подготовила набор практичных аксессуаров. Для перевозки вещей на крыше доступны аэродинамические боксы объемом 350, 450 и 550 литров. На задний велокрепеж можно установить дополнительный бокс объемом 300 литров. Также доступны крепления для лыж и сноуборда, устанавливаемые на крышу. Для салона есть крепления на спинке передних сидений. Среди них держатели для смартфона и планшета, а также поднос с подстаканником. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Не плачь, не плачь, Анастасия, все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, Анастасия.

0: Радио Пурга.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будь

0: знаете ли вы?
1: Во время разговора женщины улыбаются и смотрят в глаза на 15% чаще, чем мужчины. Исследования показывают, что женщины чаще используют невербальные сигналы, чтобы установить эмоциональную связь во время общения.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радіо Пурга.
1: Чому учили сказки? Ми ж усіх точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как находить время? Записывайте каждую минуту, на что именно вы ее тратите. Так вы сразу увидите, сколько времени уходит впустую, и поймете, куда его направить с реальной пользой.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если импозантные усы с твоим имиджем определенно не вяжутся, а гладкое лицо в зеркале за много лет наскучило, попробуй отпустить бакенбарды. И отращивание двух полосок на щеках – дело несложное, главное – поддерживать аккуратный вид в процессе. Длина баков может быть до середины уха, до подбородка или челюсти. Их можно сделать в виде узкой полоски или, наоборот, оставить широкими. Кстати, есть даже укрепившиеся названия бакенбардов. К примеру, стандарт федерации. Это тип баков, который выбривается под углом 45 градусов к кончику уха. А сросшиеся с усами – широкие баки, которые закрывают большую половину щек и скул, называют Friendly Mutton Chops. Ну вот, теперь сможешь блеснуть познаниями в барбершопе. Ну и, конечно, на первое время отложи подальше бритву, она не понадобится. Отращивание может затянуться на несколько недель, так что все это время придется лишь подравнивать волосы триммером.
0: Территория мужчин.
1: Сам факт того, что ты каждое утро отправляешься в офис, уже в некотором роде подвиг. Ну а если учесть то, что работа предполагает дресс-код, и ты каждое утро старательно утюжишь брюки, да ты герой. Однако идеальных стрелок все-таки недостаточно. Штаны должны еще и соответствовать неким критериям, если, конечно, хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез. Узкие брюки, даже если они идут в комплекте с приталенным пиджаком, выдают в тебе легкомысленного пижона. Это уместно в некоторых молодежных компаниях. Но если ты трудишься менеджером по продажам в строительной фирме, подумай, не пора ли купить более классическую пару. Вторая вещь, о которой стоит задуматься, не слишком ли яркие ты выбираешь рубашки и галстуки? Веселенькие сочетания, возможно, и поднимут настроение коллегам, но только поначалу. К вечеру утомленные мерцанием мониторов сотрудники возненавидят твой розовый галстук. Без вариантов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, путешественники! Представьте себе невероятное зрелище. Перед вами возвышается идеальный снежный конус, уходящий в облака на высоту почти в 5000 метров. Из его жерла поднимается столб белого дыма, напоминая, что перед вами не просто гора, а живой, дышащий исполин.
2: Отправляемся в путь!
1: Сегодня мы отправляемся на восток Камчатки, чтобы увидеть легендарную Ключевскую сопку. Самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. Его возраст около 7 тысяч лет, и это настоящая гордость и визитная карточка Дальнего Востока.
2: Путешествуем всей гурьбой!
1: Сразу скажу, покорение самой вершины – задача исключительно для взрослых и опытных альпинистов. По сложности и опасности этот подъем сравнивают с восхождением на Эверест. Но вот насладиться фантастическими видами у подножья горы можно и в формате активного семейного отдыха, если вашим детям уже исполнилось 14 лет.
2: Еду куда хочу.
1: Как же добраться до этого чуда природы? После перелета на Камчатку отправляемся на автостанцию. Оттуда раз в сутки ходит рейсовый автобус до таежных поселков Козыревск или Ключи. А дальше начинается настоящее сафари. Пересаживаемся на джипы повышенной проходимости и едем по лесным дорогам и бродам через реки прямо к границам природного парка Ключевской.
2: Путешествие без преград.
1: Главный совет всем, кто мечтает об этих местах – не пытайтесь организовать поход самостоятельно. Суровая природа полуострова не прощает ошибок. Здесь нет сотовой связи, зато есть лавовые поля, непредсказуемая погода и, конечно, медведи. Обязательно выбирайте официальные туры от проверенных компаний.
2: Открываем новый горизонт.
1: Для тех, кто хочет увидеть вулкан без экстремальных нагрузок, идеальным выбором станут трекинг-туры вокруг соседних вулканов Толбачик. Вы прогуляетесь по таинственному мертвому лесу и сделаете потрясающие фотографии Ключевской сопки на фоне марсианских пейзажей.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Камчатка – это край, от которого сердце начинает биться чаще. Побывав здесь однажды, вы захотите возвращаться снова и снова, чтобы ощутить первозданную мощь этой планеты. Планируйте свои маршруты. Открывайте новые горизонты нашей невероятной страны.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

ночью только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, Екатерина Трегуб у микрофона, в эфире программа «Сели, поели». Вооружаемся ножами и досками, будем куховарить. Я очень люблю тыкву, добавляю ее в молочные каши и запеканки. А вам сегодня предлагаю рецепт салата с запеченной тыквой. Для него нам понадобится свежая спелая тыква. Очистим ее от семян и нарежем на продолговатые полоски или квадраты. Главное, чтобы после у нас получились кубики для салата. Запекаем при 180 градусах до мягкости. Остужаем, снимаем кожуру и режем кубиком. В блюдо выкладываем салатный микс, тыкву, добавляем сыр страчателлу, кедровые орехи и заправляем смесью 2 столовых ложек оливкового масла, 1 чайной ложкой бальзамического уксуса, чайной ложкой меда и 2 столовыми ложками апельсинового сока. При необходимости салат можно немного подсолить. Пикантный легкий перекус уже перед вами. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: Дашь закурить?
1: Да не, да зачем, да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Радио Бурда.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. Тело тянет под софиты, но угад диктует ритмы, яркий свет. Все смотрят вслед.

0: Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли заразиться болезнями через одежду из секонд-хенда? Исследования показывают, что бактерии на хлопковых тканях выживают до 90 дней, а на полиэстере вообще до 200, особенно если одежда хранится во влажных условиях. Однако современные санитарные стандарты во многих странах требуют обязательной дезинфекции вещей перед их поступлением в продажу. Это значительно снижает вероятность заражения. Тем не менее, дополнительная обработка купленной одежды вообще не помешает. Перед использованием рекомендуется стирать вещи при высокой температуре, добавляя антисептические средства, а также тщательно проглаживать их утюгом. Это убивает любые потенциально опасные организмы. Риски, связанные с секонд-хендом, на самом деле минимальны.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Все мы мечтаем о натуральной косметике, в состав которой входят исключительно полезные ингредиенты. Однако порой, даже потратив немалую сумму на органические уходовые средства, мы вдруг понимаем, что они попросту не работают. Волосы после эко-шампуня не блестят, и им явно не достает объема. А антивозрастной крем не обеспечивает ничего, кроме легкого увлажнения. Получается, что химия в косметике более эффективна, и без нее не обойтись. Вот, скажем, силиконы. Если верить рекламе, они делают кожу мягкой и шелковистой, а волосы густыми и блестящими. Силиконы в косметике выступают в роли защитного покрытия. Это своего рода пленка, которая запаивает каждый волос, предотвращая ломкость. А если говорить о креме, то под такой пленкой активнее действуют увлажняющие и питающие ингредиенты, которые входят в состав средства. И, кстати, есть заблуждение, что силиконы закупоривают поры, но на самом деле химический состав не позволяет этим веществам проникать в глубокие слои эпидермиса. Порой силиконы образуют на волосах слишком плотную пленку, которая приводит к появлению жирного блеска. Косметика с высоким содержанием силикона не дает коже дышать, а волосы под такой броней начинают разрушаться. В 87% случаев силикон мешает проникновению в волос питательных веществ. Так что злоупотребление такой косметикой может привести к выпадению волос. Постарайтесь не пользоваться шампунями и бальзамами, содержание силиконов в которых превышает 50%. И, конечно, стоит иметь в своем обиходе специальное очищающее средства, в том числе и для волос. Хотя бы раз в месяц их нужно мыть шампунем с эффектом глубокого очищения.
0: Территория женщин.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.
1: На Чукотке 6 часов.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Он работал над системой охлаждения, а потом случайно устроил дома маленькое наводнение. Вода ударила такой струей, что инженер сразу понял, из этого можно сделать игрушку. В студии Борис Медведев, и сейчас о довольно мокрой вещице. 1982 год. Инженер Лони Джонсон работает над собственной системой охлаждения. Экспериментирует с водой и воздухом вместо привычного хладагента. Для проверки подключает систему к крану. Вода под давлением с огромной силой вылетает из сопла и летит прямо в ванну. Джонсон смотрит на струю и понимает, это же водяной пистолет. Причем очень мощный. Он начинает собирать первый прототип буквально из того, что есть под рукой. Пластиковые детали, трубки, двухлитровая бутылка. Главная идея простая. Внутри создается давление, а при нажатии на спуск оно выталкивает воду через маленькое сопло. Дальше несколько лет Джонсон дорабатывает конструкцию. И в 1989 году он лицензирует разработку производителю игрушек. В 1990 на рынке появляется Power Drencher. Через год название меняют. Теперь называют суперсокер. И дети моментально понимают, зачем она нужна. За первые два года продажи превысили 200 миллионов долларов. А к 2016 году общий объем продаж суперсокер оценивали примерно в миллиард. И все это началось с инженера, который просто хотел проверить систему охлаждения. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: знаете ли вы?
1: Каждую минуту в атмосферу Земли попадает 6 тысяч тонн углекислого газа. Он является одним из основных парниковых газов и естественным компонентом атмосферы. Его уровень постоянно колеблется из-за различных природных и антропогенных факторов, таких как вулканическая активность, сжигание ископаемого топлива и изменения в земной экосистеме. Увеличение концентрации СО2 в атмосфере связано с глобальным потеплением и климатическими изменениями.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Он...
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы открываете свой почтовый ящик, а там лежит свежая газета. Но напечатана она не на огромном офсетном станке и не распечатана на офисном принтере. Буквы слегка пляшут, местами чернила отпечатались жирнее, а на полях видны пометки от руки. Это не архивные документы из прошлого века, это свежие новости вашего района, созданные вручную специально для вас. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые печатают газеты на пишущих машинках для соседей. Речь о реальных локальных инициативах, от уютных подъездов в Берлине до закрытых кварталов в Копенгагене, от студенческих кампусов в Праге до небольших городков в Орегоне, где энтузиасты возрождают аналоговую журналистику. В эпохе цифрового шума и бесконечных уведомлений они предлагают соседям медленные, осязаемые и честные сводки событий. В Берлине один житель многоэтажки каждую неделю печатает своей механической машинке домашнюю хронику. Он собирает объявления, поздравления с днями рождения, рецепты и локальные новости, а затем вручную размножает их на старом копировальном аппарате или просто раздает оригиналы. А в Орегоне группа пенсионеров создала целый клуб «Аналоговый вестник». Они печатают колонки о садоводстве, истории района и погоде, вкладывают листы в самодельные конверты и раскладывают по почтовым ящикам всего квартала. И да, такие газеты обладают совершенно особой магией и требуют особого подхода. Текст печатается с характерным ритмом, где каждая печатка становится уникальной чертой выпуска. Бумага выбирается плотная и слегка шершавая, чтобы чернила ложились ровно и приятно пахли. А тираж обычно ограничен физическими возможностями автора и количеством ленты в машинке. А это была рубрика «Мир наизнанку». И я, Алексей Тесленко. А вы бы подписались на такую бумажную рассылку? Или боитесь, что новости будут приходить слишком медленно?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Какие продукты можно употреблять несвежими? Если у вас что-то перестало быть свежим, не спешите выкидывать это в мусорку. Многим продуктам можно дать вторую жизнь. Зачерствевший хлеб отлично превратится в хрустящие сухарики. Из несвежих фруктов сварите ароматное варенье. А засахарившееся варенье – отличный материал для домашнего алкоголя. Почему бы и нет? И вкусно, и дешево.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: местная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: В стародавние времена от зубных врачей требовалось не только горячее сердце и холодный разум, но и кое-что еще.
4: Здравствуйте, я хочу быть стоматологом. У меня есть все данные.
5: Это хорошо. А вы дзюдо владеете?
4: Нет. А зачем? А разве это мне может как-то...
5: Связать человека можете хотя бы?
4: Даже связывать это? Да ведь я хочу помогать людям.
5: Ясно. Ну, а хоть огреть пациента дубинкой по голове сумеете, надеюсь?
4: Да вы что себе позволяете-то, а? Это медакадемия или школа душегубов?
6: Да, такова была суровая правда.
3: К счастью, все изменилось, когда 30 сентября 1846 года в США впервые в практике зубных врачей была использована анестезия.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня среда, 30 сентября. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Крыму спасатели эвакуируют 4 туристов из Красной пещеры Симферопольского района. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Группа спустилась под землю в понедельник днем и не вышла на связь. Из-за дождей уровень подземной реки резко поднялся, полностью отрезав выход. К операции уже привлекли 41 спасателя и 12 единиц специальной техники. Работы ведутся с двух направлений. Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств происшествия. На портале госуслуг запустили новый сервис для составления брачного договора. Об этом официально сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Новая функция позволяет гражданам заранее подготовить полный проект документа в интернете. После этого супругам останется только удостоверить его у нотариуса. Напомню, что брачный контракт регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при разводе. Данная опция доступна в разделе «Жизненных ситуаций» на государственном портале. Услуга направлена на упрощение взаимодействия граждан с нотариальными конторами и существенную экономию времени при оформлении юридических документов. В Токио идут аномально затяжные дожди. По данным Национального метеорологического ведомства Японии, осадки не прекращаются в столице уже 34 дня подряд. Это самый длительный период непрерывных ливней с 1886 года, когда начали вести подобные наблюдения. Дожди идут с 27 августа из-за серии тайфунов, которые проходили вблизи японских островов. Метеорологи продолжают отслеживать изменения погодных условий в регионе. В Минске состоялось торжественное гашение памятной марки, посвященной 35-й годовщине образования Содружества независимых государств. Подобные почтовые выпуски в исполкоме СНГ выходят один раз в 5 лет. Один экземпляр уникального конверта с маркой передадут в официальный музей организации. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что эта марка станет дипломатическим посланием и разойдется по всему миру. На заседании постоянных полномочных представителей также обсудили подготовку к декабрьскому саммиту глав правительств в Москве. И в завершении выпуска. Стоимость классического салата «Селедка под шубой» составила 221 рубль. Такую цену на порцию для четверых зафиксировали в августе этого года. Расчет провел Рыбный союз на основе данных Росстата. За год блюдо подорожало на 4%, однако за месяц себестоимость снизилась на 2%. Это произошло из-за сезонного удешевления корнеплодов в конце лета. В индекс вошли средние цены на рыбу, овощи, яйца и майонез. Как отметили в организации, подобные расчеты помогают отслеживать покупательную способность граждан перед новогодними праздниками. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Радио Пурга.
1: Нет, друзья, вы видели, что происходит там за окном? Я отказываюсь в это верить. Там снег, не то что там маленькими какими-то снежинками падает, хлопьями. Полноценный снежище идет за окном в Анадыре. Если вы не заметили, то, видимо, еще не до конца проснулись. Поэтому теплые шапки, шубу, пуховик, все что угодно, что закрывает, достаем и выходим сегодня на работу именно в этом. Но в любом случае, несмотря на снежную погоду, каждому из вас я говорю доброе утро, потому что здесь, в эфире Радио Пурга, у нас всегда тепло и комфортно. У микрофона Иван Семиклетов, вы слушаете Живое Радио Чукотки, и сегодня у нас середина недели, среда, 30 сентября.

0: Погода на радио Пурга.
1: Друзья, а я напоминаю, сегодня холодно. 30 сентября завершается этот месяц, и прогноз погоды сегодня показывает, конечно же, больше минусов, чем плюсов, но при этом все равно мы, как оптимистичные люди, всегда стараемся найти плюс в любой ситуации. Поэтому погода сегодня такая. Билибино минус 3, минус 7, малооблачно, без осадков. В Анюйске 0, минус 4, ясно, осадков не будет. В Певеке 0, минус 1, пасмурная погода, без осадков. На Айоне минус 1, минус 3, пасмурно, без осадков. В Игвикиноте минус 2, минус 4, малооблачно, без осадков. В Биллингсе минус 2, минус 4, пасмурно, без осадков. В Марково 0, минус 3, облачно, с прояснениями, без осадков. А вот и он, мы его нашли. Плюс 3, плюс 5 в Беринговском, пасмурно и дождливо. В Проведение плюс, минус 1, значительная облачность, без осадков. В Лаврентия 0, минус 2, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Анадыре пасмурная погода, в данный момент дождь, в обед обещают погоду без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха 0, минус 2.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Джинсовая одежда, кажется, для того и существует, чтобы со временем обрести харизматичные потертости и прорехи. От этого она только выигрывает. Собственно, это суть ткани, ведь она и создавалась изначально для грубой работы. Однако и тут есть некоторые тонкости. Если надеваешь джинсы с рубашкой, галстуком и пиджаком, то никаких признаков старения на них быть не должно. А как быть с остальной casual одеждой? Порой мы сами не замечаем, что вещь уже пора отправить в гараж. Свитер в катышках, брюки с вытянутыми коленями – все это не придает стиля, зато создает неряшливый вид. Потертые, лоснящиеся рукава пиджака или свитера в районе локтя – как раз те нюансы, из-за которых ты можешь попасть впросак. А еще оцени свежим взглядом трикотаж. Не слишком ли растянут джемпер или любимый кардиган? Ну и, наконец, манжеты деловых рубашек. От соприкосновения с наручными часами они могут со временем потерять былой лоск, не упуская момента, когда с этими предметами пора будет распрощаться.
0: Территория мужчин.
1: Это сейчас ты купишь на новенький забугорный байк, а в советские годы собирали деньги на мотоциклы отечественного производства, других, скажем так, не держали. Но очень часто те самые байки-легенды времен СССР были переработанными вариантами иностранных моделей, что радовало, и починить их можно было самостоятельно, и служили они не по одному десятку лет. Эх, прокатиться бы сейчас на таком. Первый мотоцикл из славного прошлого, который приходит на ум, — Вятка ВП-150, пионер среди советских мотороллеров. Выпускал модель Вятско-Полянский машиностроительный завод с 57 по 66 годы. И, кстати, это копия итальянского мотороллера Vespa, если ты не в курсе. Как сейчас вспоминают, это был транспорт для дискотек. Именно на нем с шиком можно было доехать до клуба и не заляпать при этом брюки. Если в отцовском гараже завалялась эта легендарная штуковина, учти, эти раритеты дорожают с каждым годом. Не забывай полировать и смазывать для сохранности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вы можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты, вы пострадаете в них куда больше, чем другие участники. Тельцы, на сегодняшний день не стоит строить жестких планов, их наверняка придется менять. Возможно, вам придется заняться тем, в чем вы не слишком хорошо разбираетесь. Близнецы. Сегодня в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить, тем самым вы лишите себя приятного приключения. Раки. Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода, можете не дергаться. Если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому. Львы. Сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будьте слишком чопорны. Снобизм вреден для здоровья. Девы. Сегодня звезды будут благосклонны к тому, что сможет действовать, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, вдруг получится. Весы. Сегодня вы сделаете большую ошибку, если хоть на йоту поддадитесь влиянию эмоций, неважно собственных или чьих-то чужих. Вам понадобится очень холодная, не путать с простуженной, голова. Скорпионы. Проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни и вам дорог каждый момент. Отбросьте всяческий прагматизм, только не подумайте ничего дурного, ничего с вами не случится. Стрельцы. Сегодня романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя сегодня, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы. Козероги. Отнеситесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться сегодня, как к будущему лучшему другу. Возможно, так оно и будет. Водолеи. Пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, вы заметите ошибку в них, вкравшуюся, и еще успеете ее исправить. Не берите на себя ответственности за чужие действия сегодня, даже если полностью доверяете этому человеку. Не шумите, весы, рыбы, ибо сегодня можете встретить нечто очень редкое и нужное, но при этом очень пугливое. Будьте любезны и чуточку хитры. Постарайтесь использовать любую возможность, даже очень маловероятную.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.
3: И золото добывается веселее. Радио Бурга.

недалеко от Хатырки, есть сопка, на вершине которой можно найти черепа моржей. В свое время ими благодарили духов за то, что охота была успешной. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений».
2: Госавтоинспекция окружной столицы напоминает, что с наступлением утренних заморозков дорожное покрытие становится скользким, тормозной путь увеличивается, а риск заносов и аварий растет. Поэтому просим вас быть особенно внимательными. Строго соблюдайте скоростной режим на мокрой и обледеневшей дороге. Даже небольшие превышения могут привести к потере управления. Заранее снижайте скорость перед перекрестками, оценивайте обстановку и уступайте дорогу по правилам. Не забывайте пропускать пешеходов. И не откладывайте замену летних шин на зимние. Они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и эффективное торможение. Помните, ваша внимательность и соблюдение правил – залог безопасности всех участников дорожного движения. Берегите себя и окружающих.
0: Самый народный проект
1: «Доска объявлений».
0: Телефон
1: 281.

Друзья, 8:48 на часах студийных. Напоминаю, сегодня 30 сентября, последний день этого месяца. Врываемся в октябрь уже завтра. И как такой небольшой спойлер, трейлер, называйте как хотите, снег сегодня за окном. Вот так вот, чтобы понимали и знали, что нас ждет дальше. Ведь зима близко. Но с другой стороны, нас этим тоже не напугать. Мы пуганы знаем, неоднократно вступали в нее. Я про зиму, конечно же. И теплые вещи наверняка уже где-то рядышком припасены. И вот сегодня как раз, мне кажется, тот день, когда их стоит достать и начинать строить планы на ближайшую позднюю осень, зиму и, конечно же, Новый год, потому что до него осталось не так много времени, как вы думаете, всего лишь 3 месяца. Если думаете, еще 3 месяца, нет, ошибаетесь. Потом вообще будет не до этого. Там работа начнется усиленная, а потом, ой, подарки не куплены, ой, меню не составленное. Так что лучше начинайте думать уже об этом сейчас. Ну и как минимум отвлечетесь от мысли о том, что за окном у нас снежно и холодно. Но зато в эфире всегда тепло и уютно, поэтому настраивайтесь на волны радио Курга 101.6 FM, 102.8 Анадырь, 104.7. Это волны нашей радиостанции. Также можно слушать нас и онлайн на сайте radiokurga.ru, либо же через умные колонки.

Проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плядом и грома рассвет. Кончилось лето.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Удаленные объекты Чукотки хотят подключить к интернету через автономные мачты. Как сообщает информагентство «Чукотка», пилотный комплекс связи собирается установить кузбасская компания. Разработчики договорились с местным коммерческим заказчиком и весной обследовали площадки. Интернет возьмут у провайдера в Анадыре, а затем передадут на объекты через цепочку ретрансляторов. Расстояние между ними составит примерно 40 километров. Мачтам не нужна постоянная подача электричества. Они используют солнечную и ветровую энергию, а при необходимости переходят на резервное питание. Авторы проекта считают, что это позволит подключать удаленные точки в 15 раз дешевле, чем при строительстве обычных линий связи. Работы намечены на следующий год, так как оборудование весит около 50 тонн, и доставить его в округ в нынешнюю навигацию уже не получится. Отмечу, что разработка вошла в число 300 лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени». Еще один пилотный запуск планируют на Ямале. Чукотский цифровой проект отметили эксперты на Всероссийском форуме в Екатеринбурге. Мероприятие под названием «Вместе ради детей. В фокусе семья» проходило с 23 по 25 сентября. Делегация округа представила соцгид «Мирон». Сервис создал комплексный центр социального обслуживания населения. Участники форума боролись за победу в 8 номинациях. Чукотский проект стал лидером в категории «Цифровые решения в интересах семьи и детей». Его запустили в регионе в прошлом году. «Мирон» помогает сделать взаимодействие жителей округа с социальными службами удобнее. В чат-боте можно получить необходимую информацию, решать вопросы и подавать обращения онлайн. Также есть возможность записаться на специализированный транспорт. За время работы проекта в системе зарегистрировались 405 пользователей. Они задали 57 вопросов, отправили 2 жалобы и 5 обращений через онлайн-приемную. 29 сентября полиция Новосибирска задержала 12-летнюю школьницу после нападения на детей. Инцидент произошел во дворе жилого дома. Девочка ранила ножом 10-летнюю соседку и 4-летнего мальчика. Подозреваемую доставили в отдел в сопровождении законных представителей. Как сообщает «Русская газета», нападавшая девочка страдает психическим заболеванием. Пострадавшую школьницу экстренно госпитализировали. Родители мальчика отказались от госпитализации, сославшись на поверхностные травмы спины и бедер. Нападавшую планируют поместить в специализированное медицинское учреждение. Следственный комитет уже начал проверку всех обстоятельств произошедшего. Номера телефонов кандидатов в президенты Франции появились в открытом доступе. Как передает местная радиостанция, нелегальные поисковые агрегаторы публикуют личные данные известных политиков. В результатах поиска можно легко найти номера Марин Ле Пен, Эрика Земура и Жана Люка Меланшона. Также системы выдают даты рождения и номера социального страхования граждан. Платформы используют похищенные базы данных и взимают плату за доступ. Очередные президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года. И в завершении выпуска. Россия заняла 10 место в мире по потреблению кофе. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации кофе. За кофейный год 2025 и 2026 годов глобальное потребление составило 180 миллионов мешков. Лидерами стали США и Бразилия. В России этот показатель составил ровно 4 миллиона 370 тысяч мешков. На душу населения приходится 1 килограмм 800 граммов зерен. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

0: Много CO2 было только что в исполнении DJ Smash Arctic Asti. Далее у нас наливное яблочко Татьяна Куртукова. В этом часе также Митхун Чакраборти вас ждет в исполнении Magical, Татьяна Буланова, ее сон, группа Градусы, Мари Краймери, Ава Макс и многие-многие другие. Обязательно сыграем с вами викторину, пока актуальная. Так что не пропустите. Услышите, какая, о чем она будет, все чуть позже. Напомню, что у микрофона Иван Семиклетов, вы слушаете Радио Пурга, а сегодня завершение сентября, 30 число, среда.
1: Радио Пурга. И золото добывается веселее.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня на Чукотке холодная погода. Минусовая, ну практически везде. Вот подробности прямо сейчас. Билибино минус 3, минус 7. Малооблачно, без осадков. В Анюйске 0, минус 4. Ясно и без осадков. В Певеке 0, минус 1. Пасмурная погода, осадков не ожидается. На Айоне минус 1, минус 3. Пасмурно, без осадков. В Эгвикиноте минус 2, минус 4. Малооблачно, осадков не будет. В Биллингсе минус 2, минус 4. Пасмурно, без осадков. В Марково 0, минус 3, облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. В Беринговском плюс 3, плюс 5, пасмурно и дождливо. В Провидение плюс 1, минус 1, значительная облачность, без осадков. В Лаврентия 0, минус 2, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Анадыре сегодня пасмурно, утром снежно, в обед обещают без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха 0, минус 2.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, дорогие путешественники. Сегодня вместе далеко пойдем на юг России. Солнечный, ароматный и невероятно живой Пятигорск. Город, где лечебные источники соседствуют с детскими визгами на аттракционах, а горы становятся площадкой для первых семейных приключений.
0: Приземляемся в новом городе.
1: В Пятигорске не просто отдыхают, здесь вдохновляются, особенно если вы приехали с детьми. Это идеальное место, где можно совместить заботу о здоровье, прогулки на свежем воздухе и яркие эмоции для всех. Начните с парка имени Кирова. Это настоящая детская вселенная. Карусель, лабиринты, мягкое мороженое и даже мини-зоопарк, где ребенок может познакомиться с козочками, страусами и енотами. А еще колесо обозрения. Поднимитесь вместе и увидите, как город раскинулся среди гор, словно на открытке.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для маленьких исследователей – экзотариум и музей насекомых. Здесь можно не только разглядывать бабочек величиной с ладонь или жуков-носорогов, но и взять некоторых на руки. Именно так. Под присмотром смельчаки смогут потрогать тарантула или палочника. Гарантирую, после этого урок биологии дома пройдет совсем по-другому.
0: Перелетим в другое измерение.
1: А теперь вверх, на канатную дорогу, которая мягко и плавно доставит вас на вершину горы Машук. Виды захватывающие. С высоты Пятигорск, как игрушечный городок среди зеленых склонов. И да, не волнуйтесь, кабинки закрыты, удобны, с панорамными окнами. Даже самые маленькие путешественники чувствуют себя в безопасности.
0: Как добраться?
1: Летите до аэропорта Минеральные воды. Оттуда всего 30 минут на такси. Или полчаса на комфортном автобусе, и вы уже в центре Пятигорска. Быстро, удобно, без лишней суеты.
0: Дорога приключений.
1: А знаете, какой бонус? Именно здесь гулял Лермонтов. Можно совместить прогулку с литературной историей. Пусть ребенок потом напишет сочинение, ну или хотя бы расскажет друзьям, где был. И особенно ценно то, что после прогулок вас ждет лечебная минеральная вода. Прямо из источников. Спокойные аллеи, чистый горный воздух и дети, которые не хотят уезжать. И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Живое радио Чукотки.

0: В такую прохладную снежную погоду хочется порадовать вас викториной, просто чтобы отвлечься, размять мозги, а может быть даже и выиграть подарок. И сегодня это сделает первый правильно ответивший. Ваш ответ мы принимаем на номер Telegram или Max 924-789-2222. Мы с вами послушаем песню. Как, судя от отбивки «Музыкальный беспредел», да, сегодня все будет связано с музыкой, но не простое. Я сделал для вас мешап, соединил музыку из одной песни, слова из другой, и вот ваша задача — написать. Сейчас слушаем внимательно, отвлекаемся от всех работ, чтобы потом именно вы смогли быть победителями. Мы пишем в ответах, кто исполняет одну песню и как она называется, кто исполняет вторую песню и как она называется, то есть двух исполнителей и две песни, собственно, которые я и соединил. И самое важное — что объединяет эти две песни. Первый правильно ответивший получает подарок. Я думаю, все просто, не возникнет никаких сложностей. А вот сейчас переходим к викторине. Но прежде я напомню номер нашего Telegram или Max, куда мы принимаем ваши ответы. 924-789-2222.
1: Почему голоса звезд в полумраке едва слышны?

Ну что ж, друзья, вот пришло время подвести итоги и узнать, кто победил сегодня, выиграл сувенирную продукцию от Радио Пурга. И я загадал сегодня тему, какую-то одну определенную этими двумя песнями. Эту тему нужно было угадать. И, собственно, двух исполнителей и две названия песни. Ну, в одном из названий уже тема есть, так что я бы сразу автоматически все бы это засчитал. Но у нас есть четкий ответ вообще по всем полочкам. Кто, что, за кем, как, и при этом еще и первой у нас ответила сегодня Антонина. И она написала, что Киркоров «Снег» засчитываем. Фрэнк Синатра «Let it snow» засчитываем. Объединяет, прям так написала, объединяет «Снег». Засчитываем, да, и вот в такую снежную погоду я решил взять за основу такие песни и такую тему. Ну и, конечно же, хочется всем подарить аплодисменты за то, что слушали и участвовали. Ну, Антонин, поздравляю сегодня с победой! Я считаю, что мало снега за окном, поэтому давайте увеличим его количество благодаря Филиппу Киркорову.

Я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны.

Только что Тима Белорусских на волнах радио Бургат звучал строка мысли, но какие мысли у меня? Ну, смотрите, в этом часе мы уже викторину сыграли. Мы музыки классно много послушали. Программу даже попутешествовали с вами в Пятигорск. Поэтому с таким же настроем мы двигаемся дальше. И по этой рабочей неделе, и по нашему эфиру. Я же отправляюсь в час следующий, где мы услышимся с вами вновь в 10 часов. Не пропустите выпуск новостей. Самое важное к этому часу, что происходит в России и мире. И на Чукотке Алексей Тленко нам расскажет обязательно. Ну а прямо сейчас Наталья Подольская и ее трек «Алая помада».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке День оленевода предложили отмечать в первое воскресенье марта. Профессиональный праздник для работников тундры могут закрепить окружным законом. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Идею учредить его поддержали в феврале на форуме оленеводов и морзверобоев. Затем глава региона обсудил дату с теми, кого праздник касается напрямую – оленеводами и старейшинами. Во встрече также участвовали представители ассоциаций, главы районов и депутаты. Было предложено выбрать день в первую неделю марта. В это время у оленеводов наступает короткая пауза между важными этапами работы, поэтому дату сочли удобной. Губернатор поддержал инициативу и поручил профильному департаменту подготовить проект закона. В документе праздник предлагают назначить на первое воскресенье марта. Окончательное решение будет принято после рассмотрения нормативного акта. В Анадыре завершили ремонт бассейна во Дворце детского творчества. Как сообщили в муниципальной власти, городская комиссия проверила обновленный бассейн и подписала документы о приемке работ. Его готовят к открытию для детей, воспитанников секций и других жителей Анадыря. Во время ремонта специалисты выровняли чашу, сделали новую бетонную стяжку и восстановили гидроизоляцию. Это должно снизить риск протечек. Вместо старой плитки уложили новую. Ею облицевали и бортики. В бассейне также появились разделительные дорожки. Их разместили с учетом требований к оздоровительным бассейнам, чтобы пловцам было удобнее ориентироваться во время занятий разворотов. Качество ремонта проверила комиссия во главе с заместителем руководителя городской администрации Ириной Лебедевой. Бассейн начнут принимать посетителей в ближайшее время. Россияне начнут получать штрафы за нарушение правил дорожного движения через национальный мессенджер МАКС. Как сообщает Интерфакс, правительство и власти Москвы до середины декабря подготовят необходимые нормативные акты. Сейчас постановления приходят заказной почтой, из-за чего около 30% граждан пропускают срок льготной оплаты. Изменения официально внесут в Кодекс об административных правонарушениях. США выделит странам Центральной Азии 5 миллионов долларов. Эти средства направят в виде грантов на поддержку стартапов и развитие систем искусственного интеллекта. Вопрос обсудили в Астане на профильной конференции в формате C5+1. В диалоге участвовали Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и американская сторона. Заместитель министра цифрового развития Казахстана отметил, что страны уже подписали соглашение на 10 миллиардов долларов и строят центры обработки данных. И в завершении выпуска. Роботы-собаки вышли на патрулирование улиц казахстанского города Семей. Новую технику представили жителям на центральной площади. Аппараты оснащены камерами видеонаблюдения и передают данные в оперативный центр в реальном времени. Устройства умеют обнаруживать подозрительные предметы и признаки возгорания. При опасности робот автоматически отправляет сигнал тревоги экстренным службам. В полиции отметили, что техника не заменит сотрудников, а станет надежным помощником для обеспечения общественной безопасности. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Группа Кино, Виктор Цой и я, Иван Семиклетов, говорим вам доброе утро. Наш герой, надеюсь, не последний ни в коем случае. Полина у нас далее, Гагарина с треком «Полина». Вот так вот нетривиально она назвала свою песню. Но песня классная, хочу сказать, поэтому послушаем ее уже совсем скоро, через несколько мгновений. «Союз» мимо нас в этом часе. Любэ, ансамбль «Эргарон» прозвучит, «Рэй Ин Ян» и многие-многие другие. Напоминаю, что сегодня 30 сентября, месяц заканчивается. Завтра уже мы с вами будем в октябре, в середине... Середина месяца осени. Поэтому теплые вещи уже где-то должны быть всегда рядом. С сыном у нас был разговор, что одевайся теплее, когда пойдешь в школу. А он такой: а что конкретно теплее? Такой: а я сам еще до конца не знаю, потому что к этой погоде надо привыкнуть. Надеюсь, мы все перестроимся очень легко, безболезненно и быстро.
1: Радио Пурга.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня 30 сентября в Билибино -3, -7, малооблачно, без осадков. Ясно сегодня в Анюйске, 0, -4, осадков не будет. Пасмурная погода в Певеке, 0, -1, без осадков. Также пасмурная, без осадков на Айоне, -1, -3. В Игвикиноте, -2, -4, малооблачно, без осадков. Пасмурная погода в Биллингсе сегодня, -2, -4, без осадков. Марково, 0, -3, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Беринговском, +3, +5, пасмурно и дождливо. Проведение, +1, -1, значительная облачность, без осадков. В Лаврентии 0, -2, облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. В Анадыре сегодня пасмурно, днем ожидается без осадков. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду, температура воздуха 0, -2.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня в меню венгерский суп-гуляш. Это густое, ароматное, наваристое и питательное блюдо. Представляет собой что-то среднее между супом и мясным рагу. Готовится из говядины, сладкого перца, картофеля и других овощей. Что нам понадобится? 1 килограмм говядины, бульон или вода 1,5-2 литра, 5-6 картофелин, 2 больших луковицы, 2 средних моркови, корень сельдерея, помидоры в собственном соку, 1 банка на 380 граммов, 1 болгарский перец, 3 зубчика чеснока, 3 столовых ложки растительного масла, 2 чайных ложки копченой паприки, коньяк 20 мл, черный перец горошком и соль. Что с этим делать? Обычно я готовлю это блюдо в казане, но можно использовать любую кастрюлю с толстым дном. Лук нарезаем крупными кольцами, перец и сельдерей кубиками, морковь на любые крупные кусочки. Разогреваем в казане растительное масло, выкладываем в него нарезанный лук и морковь. Обжариваем их до тех пор, пока лук не станет светло-золотистого цвета. Добавляем в казан кусочки говядины и копченую паприку. Все хорошо перемешиваем и обжариваем в течение 5 минут. Заливаем литром кипятка и тушим под крышкой на медленном огне 40 минут. Теперь добавим измельченные помидоры в собственном соку, нарезанный кубиками картофель, перец, сельдерей, черный перец горошком и коньяк. Далее заливаем кипятком так, чтобы вода покрывала мясо и овощи на несколько сантиметров. Все хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой, доводим до кипения и тушим еще полчаса. За 5 минут до готовности добавляем мелко порубленный чеснок. В конце венгерский суп-гуляш необходимо посолить. Готовое блюдо подаем с мелко нарезанной зеленью. Для придания пикантной нотки можно добавить кружочки перца чили. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: Друзья, напоминаю, что сегодня 30 сентября на календаре, и сентябрь у нас завершается. И в этот день, кстати, отмечается День интернет в России. Сегодня мы уже воспользовались этим, чтобы сыграть в викторину «Музыкальный беспредел». Вы также можете зайти при помощи интернета в наш телеграм-канал или канал «Макс». И посмотреть на снежок, который мы видели из нашего эфирного окошка. Буквально как только пришли, сразу же опубликовали, чтобы вы знали, что, отправляясь на работу, нужно одеваться теплее. И все благодаря ему интернет, который отмечает сегодня, ну, не то чтобы день рождения, но вот такой день отмечается. День российского сегмента, поэтому всех я поздравляю.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Реклама на радио Бурда.
1: По полису ОМС ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции гарантированы все виды медицинской помощи во внеочередном порядке. Профилактические мероприятия, медицинская реабилитация, в том числе продолжительностью 30 и более суток, консультации психолога. Для получения медпомощи обратитесь в поликлинику по месту прикрепления. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagazdefismed.ru.
2: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11. Радио «Пурга».
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

обожаю, когда праздник совпадает с тем, что происходит за окном и вообще с какой-то общей атмосферой. Потому что, глядя в календарь праздников, я вижу, что сегодня отмечается день уютного вязаного пледа. И мне кажется, в такую погоду как никогда классно, если у вас дома или вообще на работе, это просто разнос, есть уютный вязаный плед, что вы сидите, заполняете отчет, либо занимаете какой-то другой работой, и накинуть на себя его, и просто укутаться, и сделать, даже помурлыкать немного, потому что еще сегодня отмечается день мурлыканья и потягивания, что тоже идеально совпадает с погодой за окном, когда вы дома в тепле, уюте. Вот это вот классно, вот прям классно. Это атмосферно и здорово. Поэтому помурлыкайте, поподтягивайтесь. И если есть плед, укутайтесь в него обязательно.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Ну, а я билет к вам выписываю в следующий час абсолютно бесплатно. Можете все вместе проследовать туда вместе со мной. Зовут меня Иван Семихлетов. Вы слушаете Радио Пурга. Леди Гага у нас далее. Runway. И в завершении этого часа Пилат Гэра с треком «Это все не помню я». Ну, а я помню все, что было. И, надеюсь, запомню все, что будет. А будет много чего классного и интересного. Не пропустите.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Известные сценические постановки покажут на большом экране в Анадыре. Кинотеатр «Полярный» открыл театральный сезон. Директор Окркино-видеопроката Ирина Оплетина отметила преимущество просмотра спектакля в рамках мероприятия.
2: Это очень важный проект. Он позволяет расширить свой культурный багаж, увидеть постановки известных мировых театров, не выезжая из своего города, увидеть любимых актеров на сцене в тех спектаклях, на которые вообще невозможно купить билеты или они стоят каких-то очень космических, на мой взгляд, денег. В чем преимущество показа в кинотеатре? Еще. У вас всегда хорошие места. Вы все очень хорошо видите, очень хорошо слышите. Так что приходите. Мы всегда очень рады таким зрителям, которые интересуются такими вот новинками на нашем экране.
1: Первым в этом сезоне чукотские зрители увидели спектакль «Евгений Онегин». 9 октября на экране столичного кинотеатра покажут балет Кармена Бурана, славянского хореографа Эдварда Клюга на музыку Карла Орфа. Затем зрители увидят «Гамлет Калаш» Театра наций. Это первый спектакль Робера Лепажа в Москве, где все роли исполняет Евгений Миронов. Постановка отмечена премиями и номинирована на «Золотую маску». Оба предстоящих сеанса смогут посетить жители и гости Анадыря старше 16 лет. Продолжается оснащение современной техникой общин традиционных отраслей Чукотки. Об этом рассказал губернатор Владислав Кузнецов на своем канале в мессенджере Макс. В Чукотском районе общине Даурки передали моторную лодку «Алиут 5.0». В распоряжение общины Лорина поступил гусеничный бульдозер «Шантуй SD-16». Он будет использоваться для хозяйственных работ, в том числе для подъема из воды морских млекопитающих. Охотники общины Анкалиет муниципального округа Евгенот получили колесный снег. Болотоход. Техника доставлена в навигацию этого года. Она уже используется морскими охотниками для обеспечения жителей прибрежных сел традиционной пищей. Оснащение проведено в рамках госпрограммы поддержки морского зверобойного промысла. 29 сентября в Амурской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95. Самолет выполнял учебный полет без боекомплекта. По данным Министерства обороны, 6 членов экипажа погибли. Один человек получил травмы и был эвакуирован в больницу. Экипаж успел отвезти машину от жилых домов. Самолет упал в безлюдной местности. Для установления обстоятельств происшествия к месту катастрофы вылетела специальная комиссия Министерства обороны. Ведомство подтвердило, что расследование причин авиакатастрофы активно ведется специалистами. И в завершении выпуска. На востоке Сирии произошел крупный пожар на магистральном газопроводе. Власти подозревают, что причиной возгорания стала целенаправленная диверсия. Из-за аварии временно остановилась работа местного газоперерабатывающего завода. Также нарушена подача топлива на ближайшие важные электростанции. Пожарные службы оперативно изолировали опасный участок и ликвидировали огонь. Точные сроки восстановления подачи газа потребителям пока официально не называются. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Мне кажется, это классная настроенная жизнь, когда ты с самого утра, или, может, даже вечером уже думаешь, а вот что дальше? А тут группа «Добро» подсказывает «Дальше больше». И это как раз-таки и про мечту, и про осуществление мечты, и про планы, которые мы себе ставим, и надеемся, что они когда-нибудь обязательно осуществятся. И да, друзья, «Дальше больше». Но не забывайте, что всегда все в наших руках. Ну, а здесь, в руках радиопурга, у нас классная музыка, которую мы вам вот протягиваем. Держите, берите, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Люси Чеботина у нас далее, трек «Лучшая подруга».
1: И олени пасутся под музыку. Радиопурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Друзья, напоминаю, что вы слушаете Радио Фурга. Далее у нас в эфире Анатолий Богуш и Вадим Чайвин с треком «Чукотка. Мой дом». Ну, а за всю Чукотку не могу ручаться, но вот в Анадыре сегодня в нашем доме снежно. И, ну, по-моему, этой осенью это первый такой полноценный снег, который идет дольше 15 минут, а уже несколько часов к ряду. Конечно же, сразу же тает, потому что земля еще все-таки теплая, но факт остается фактом. Вот он, первый такой полноценный снег. И что же с этим делать? И оказывается, есть различные традиции в разных народах и местах. Кто-то говорит, что раньше нужно было умыться первым снегом. Считалось, что это сохраняет красоту и придает бодрость. В деревнях девушки выходили утром, умывались свежим снегом, верили, что кожа станет особенно нежной. Так что, если верите, то вот он бесплатный, пожалуйста, пробуйте, потом расскажете, помогло это или нет. Где-то гадали по следам. На свежевыпавшем снегу оставляли следы вечером, а утром смотрели, если отпечатки остались четкими, то это сулило удачу и благополучие. Но это, конечно, с учетом, что снег лег, никуда не делся и не растаял за эту самую ночь. Нужно задобрить зиму. В некоторых местах было принято встречать зиму угощением. Оставляли на крыльце или у порога кусочек хлеба, немного крупы или теплое молоко, как знак уважения к наступающей зиме, и чтобы она была не слишком суровой. Но это раньше, это традиции. Что же сейчас современного предлагает нам мир? Во-первых, сделать фото на фоне первого снега. Мне кажется, практически все сегодня это сделали. Ну, как способ сохранить и сказать: а вот, вот сегодня был первый снег. Возможно, в споре через полгода с кем-нибудь вам и понадобится эта информация. Опять же, слепить мини-снеговика или сделать мини-снежную фигурку. Но, опять же, не про сегодняшний день, потому что снег сразу же тает. Ну и, конечно же, одно из классных — приготовить что-нибудь зимнее, в кавычках, конечно. Горячий чай, какао, глинтвейн безалкогольный, пироги с ягодами. Все, что ассоциируется с уютом и теплом. Ну и, конечно же, прогуляться, послушать этот самый падающий снег, который ложится к вам на куртку, шапку, на землю. Я думаю, это, ну, поднимет нам настроение.
1: Радио Фурга.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11.
1: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

Ну что ж, друзья, в свою очередь хочется пожелать, чтобы вы сегодня тоже, если нет, нашли такого человека, которому можете сказать: «Я люблю тебя», прям пропеть это не стесняясь. Но если такой человек уже есть, просто скажите, напишите ему об этом еще раз. Поверьте, лишним никогда не бывает. Jukebox Trio только что с треком «Я-я-я», «Серебро» группа у нас далее с треком «Мало тебя». И вот то же самое можно сказать тому человеку, которому вы сказали до этого: «Я люблю тебя».

А пусть у вас сегодня тоже все будет просто бамба-лейла, несмотря на погоду и на снег. Ничего плохого в этом, на самом деле, нет. Это один из поводов обсудить то, что происходит сегодня за окном. Просто о погоде поговорить, о том, что все-таки он пришел к нам, выпал этот самый первый снег. Потом будет не первый, не второй, еще много сугробами ляжет. Но пока наслаждаемся такой погодой, какая есть. Да, сегодня она пасмурная, да, сегодня она такая немножечко промозглая. Ну а в следующем часе наслаждаться уже будете эфиром Наташа Ковалева. Я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения. Слушайте Радио Пурга. Пока-пока.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Почему именно весной нам всем хочется перемен? И дело здесь не только в настроении, но и в биологии. С увеличением светового дня наш организм начинает вырабатывать больше серотонина, гормона, отвечающего за хорошее настроение и бодрость. При этом уменьшается выработка мелатонина, который делает нас вялыми, как правило, зимой. Также повышается уровень дофамина и эндорфинов. Именно они пробуждают мотивацию и тягу к чему-нибудь новенькому. Мы становимся активнее, решительнее и легче поддаемся импульсу, что называется, начать все сначала. Весна исторически, да и культурно ассоциируется с перерождением.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. По всей Чукотке пройдут мероприятия ко дню воссоединения. Сегодня во всех муниципалитетах округа отметят день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Для жителей округа подготовили выставки, кинопоказы, концерты, встречи и занятия по истории. В Анадыре покажут документальный фильм «Донбасс. Путь к миру» и проведут музыкально-литературный вечер. В Певеке запланирована книжная выставка, настольная игра и кинолекторий. В Билибине откроют интерактивную выставку и устроит автопробег с российскими флагами. В Чукотском районе для школьников проведут классные часы и мастер-классы, а волонтеры навестят